это указали 67% респондентов, готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%, интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях, 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда, 46%, более интересное содержание работы, 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60-70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67-181-261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете, а борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией

0: Порнографии в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет ЛСМ+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивые решения, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Swedbank, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачам, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдзиня два года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдзиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс, то же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науке Гунтер Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государства. Обороны. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. И за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие, чтобы никого не оставить без внимания. Супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 70 или 80-летия совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. «Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе», – подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SIA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдение. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60-70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67-181-261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете, а борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет LSM+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачам, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых 3 призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете 2 года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдзиня 2 года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдзиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс, то же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науке Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство или 76% латвийских работников регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60-летие. 70 или 80-летия совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. По информации госполиции, в конце недели в Прикволе произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прикволе во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прикволе неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. «Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе», – подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Swedbank, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран, в том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SIA Alma Career Latvia. Большинство, или 76% латвийских работников, регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60-70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67-181-261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете, а борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу гособороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам, пишет LSM+. В ряде университетов существующих бюджетных мест пока хватает, но в частности Латвийский университет уже столкнулся с их нехваткой. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим службу гособороны, университет сам финансирует 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся в несколько десятков тысяч евро. Нам приходится принимать внутренние решения о том, как мы это поддерживаем. Сейчас мы находим финансирование из внутренних ресурсов вуза, но ясно, что мы ищем более устойчивое решение, заявил проректор университета Гунтер Скитенбергс. Он добавил, что сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% – из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% – из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% – просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% – регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложения по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачам, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением. Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном вузе – один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых 3 призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете 2 года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдзиня 2 года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдзиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс. То же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науке Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны. За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран. В том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку. В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Luminorbank, ссылаясь на результаты проведенного Norstat-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили. В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SIA Alma Career Latvia. Большинство или 76% латвийских работников регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса. Рижская дума начала принимать заявки от супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60-летие. 70- или 80-летия совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67-181-261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция получила информацию о мошенническом сайте, на котором опубликована фейковая публикация, незаконно использующая изображение государственного должностного лица. Мошенники создали сайт, визуально напоминающий известный новостной портал. На этом сайте опубликована фейковая статья о якобы успешном опыте работы госчиновника на инвестиционной платформе, сообщает госполиция. С целью привлечения внимания пользователей был использован эмоционально-сенсационный заголовок, создающий впечатление, что публикация раскроет жителям ранее неизвестную информацию. В таких схемах мошенники обычно используют изображения и имена известных людей, чтобы создать ощущение доверия и убедить вкладывать средства. Госполиция напоминает, что мошенники внимательно следят за событиями в Латвии, оперативно адаптируя свои схемы к актуальным темам в обществе. Решение искусственного интеллекта тоже все чаще используют для создания более убедительных изображений, видео и других цифровых материалов. Прежде чем вкладывать инвестиции во что-либо, полиция призывает всегда проверять, получил ли конкретный поставщик финансовых услуг лицензию на деятельность в Латвии. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. По информации госполиции, в конце недели в Прекуле произошла трагедия. Сотрудник полиции на празднике города убил человека. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики, однако мужчина скончался прямо в машине скорой помощи. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 125 статье Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул в социальных сетях, что трагическое событие в Прекуле неприемлемо. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбровой, который заявил, что примет меры для обеспечения объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности. В Латвии не требуются дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что в феврале этого года Министерство сообщения представило информационный доклад, в котором предусмотрены изменения и исправления к 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь. Несколько недель назад мы напомнили офису нового премьер-министра об этом докладе, подчеркнул Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен и зависит от офиса премьер-министра, когда он будет включен в повестку дня госканцелярии. В Минсообщение указали, что затраты на частичные корректировки или полную замену 235 дорожных знаков, в которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси, могут составить примерно 120 тысяч евро. У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Swedbank, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать. В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены. Во вторник, 28 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полицейский, подозреваемый в смертельном избиении мужчины, арестован. Далее об этом и других событиях более подробно. Курзамский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили в Бюро внутренней безопасности. Бюро получило от госполиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле, Южно-Курзамского края, в котором участвовало должностное лицо полиции. Дело возбуждено по части 3 статьи 125 Уголовного закона об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В интересах следствия бюро пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса. По данным агентства «Лето», арестованный младший инспектор полиции Андис Силниекс, занимавший должность, связанную с выполнением функций реагирования. Погибший – педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунд Вамзис, сообщили в учебном заведении. Как сообщалось, 26 июля в госполицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу Даугавы. На время проверок во многих районах Риги не будет горячей воды. Проверки пройдут, и горячей воды также не будет в Старой Риге и центре. Компании напомнили, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения и проинформировать об этом жителей, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель, вода с зеленоватым оттенком. Перед гидравлической проверкой его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снизится уже накануне проверки, во второй половине дня или вечером, сообщили в компании. Сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пеха. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. На календаре у нас вторник, 28 июля. День, в который скрещивались судьбы картофеля, отпечатков пальцев, целых государств и одного очень упрямого кролика по имени Питер. Устраивайтесь удобнее, включайте радио погромче. Будет интересно.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с истории почти детективной. По одной из версий, именно 28 июля 1586 года в Англию впервые привезли клубни картофеля. Их доставил из Колумбии путешественник Томас Хэриот. Поначалу английские садовники смотрели на заморский овощ с недоумением. Растили его как диковинный цветок, любовались листьями, понятия не имели, что съедобная часть спрятана под землей. Пройдет больше века, прежде чем Европа додумается наконец-то картошку не нюхать, а есть. 1851 год. События тихое и очень красивое. 28 июля на западном побережье Канады было зафиксировано полное солнечное затмение. И в тот же день сделан первый в истории человечества снимок этого явления. Представьте, люди только-только научились фотографировать друг друга на память, а уже замахнулись сфотографировать собственную звезду в момент, когда ее закрывает луна. 1858. История для тех, кто любит детективы. Именно в этот день, 28 июля, британский чиновник Уильям Гершель начал использовать отпечатки пальцев в тюремном делопроизводстве в Индии. Он заставлял заключенных оставлять оттиск ладони на документах, просто чтобы исключить подлог. Гершель тогда и не подозревал, что закладывает основу целой науки – дактилоскопии, без которой сегодня не обходится ни один детективный сериал, ни одно уголовное дело. Ну а теперь к именинникам. Ровно 160 лет назад, в 1866 году, в Лондоне родилась Беатрис Поттер, писательница и художница, создательница кролика Питера и целого мира трогательных зверюшек в жилетках. Что интересно, детство у нее было одиноким, почти без сверстников, зато бесконечными зарисовками природы. Из этого одиночества и родилась одна из самых теплых детских книг в истории литературы. В 1929-м родилась Жаклин Кеннеди, первая леди США, жена президента Джона Кеннеди, а позже супруга греческого миллионера Аристотеля Анасиса. Женщина, чье имя стало синонимом элегантности настолько, что стиль до сих пор называют ее именем – стиль Джеки. 1945 год подарил миру Джима Дэвиса, американского карикатуриста, создателя кота Гарфилда, самого ленивого и самого циничного любителя лазаньи в истории комиксов. Ну и, наконец, в 1993 на свет появился Гарри Кейн, английский футболист, капитан сборной Англии и один из самых результативных нападающих современности. Вот такой у нас вторник с картошкой, отпечатками пальцев и кроликом. Всем хорошего дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с материалом BBC, который подчеркивает, что забота о прочности скелета должна начинаться задолго до наступления старости.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, знаешь, вот это классическое «пейте, дети, молоко, будете здоровы». Мы же все это слышали в детстве. Кажется, что кости — это такой фундамент. Залил его стаканами молока, и конструкция гарантированно простоит целый век.
3: Да, звучит как отличный план, но на практике все немного иначе.
2: Вот именно. Реальности, о которой говорят материалы нашего сегодняшнего детального разбора статьи BBC, она куда суровее. Плотность этой нашей стены начинает падать уже после ранней взрослости. Давайте разберем это по полочкам, потому что наша цель сегодня, ну, оставить стереотипы позади.
3: Ага, и выяснить, как реально защитить скелет.
2: Да, в любом возрасте, потому что цифры в источниках совершенно пугающие. 500 000 человек в мире живут с остеопорозом, а среди пациентов старше 60 лет около 30% умирают в течение года после перелома шейки бедра.
3: Посмотреть на картину шире, исторически остеопороз считался сугубо женской болезнью.
2: Из-за менопаузы, верно?
3: Да, да, которая бьет по организму из-за резкой потери плотности костей. Но контекст поменялся. Медицина шагнула вперед. Мужчины теперь успешно избегают ранней смерти от тех же болезней сердца. И в итоге они доживают до возраста, когда их скелет тоже начинает стремительно терять прочность.
2: Если возрастная потеря костной массы теперь настигает абсолютно всех, значит, старая стратегия «просто пей молоко» больше не работает. Нам нужен какой-то серьезный план защиты на взрослую жизнь. И судя по масштабному исследованию в домах престарелых, оно упоминается в материалах, питание здесь играет ключевую роль.
3: Безусловно. Там комбинация молочных продуктов и повышенного количества белка снизила риск переломов бедра на целых 46%.
2: Почти вдвое. Мне это видится так. Кости и мышцы – это ведь не изолированные детали. Это единый каркас и строительные леса здания. Одно не устоит без другого.
3: Я согласна, абсолютно точная аналогия. Источники прямо цитируют специалистов. Сохранение мышечной силы критически снижает риск падений. Костная мышечная ткань – это единая биомеханическая система.
2: Угу.
3: Крепкие леса, то есть мышцы, буквально амортизируют удары. Они защищают само здание от механического разрушения.
2: Звучит логично. Но я сам смотрел на список рекомендаций статьи, и, честно говоря, глаза на лоб лезут. Одно дело, ну, творог, сыр или те же консервированные сардины с мягкими косточками – это классика.
3: Да, привычные вещи.
2: Но как обычный чернослив или семена чиа могут сделать скелет крепче? Это звучит как откровенная псевдонаука.
3: А вот здесь кроется самое интересное – то, как на самом деле работает наш организм. Главная задача ведь не только в том, чтобы просто закинуть в себя кальций. Нужно остановить процесс разрушения старой костной ткани. Взять те же семена чиа.
2: Так, и что с ними?
3: Они невероятно богаты омега-3. Эти жирные кислоты гасят системное хроническое воспаление. А ведь именно воспалительные процессы заставляют тело разбирать костную массу быстрее, чем строить новую.
2: Стоп. То есть продукты могут работать не как кирпичи, а как защита от демонтажа?
3: Именно так. Другой отличный пример – это соя. Ну, тофу или эдамами. Там содержатся изофлавоны.
2: Это что-то вроде гормонов?
3: Это растительные соединения, которые в организме имитируют действие эстрогена, защищая костную ткань от деградации.
1: Мы продолжим эту тему через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к теме здоровья, и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович вас сейчас познакомят с содержанием статьи BBC о том, что забота о прочности скелета должна начинаться задолго до наступления старости.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Ну, а чернослив – это не просто сладкий перекус. Всего 50 граммов в день, но благодаря высокому содержанию полифенолов способны существенно замедлить потерю костной ткани прямо на клеточном уровне.
4: Слушай, ну зачем так усложнять? Искать ферментированный темпе, высчитывать граммы чернослива. Неужели не проще пойти в аптеку, купить банку витаминов, закинуть таблетку кальция с витамином D утром и забыть о проблеме?
3: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это парадокс добавок. В случае с витамином D правило «больше значит лучше» не просто ошибочно, оно откровенно опасно. Данные исследования показывают, что дозы свыше 100 микрограмм могут парадоксально увеличить риск падения переломов.
4: Подождите, как витамин, который вроде должен укреплять кости, приводит к падениям? В чем тут вообще логика?
3: Логика в биохимии. Избыток витамина D запускает, скажем так, защитную реакцию организма. Резко повышается уровень специфического фермента, который блокирует превращение витамина в его активную форму.
4: Ага.
3: В результате возникает дефицит на клеточном уровне. Мышцы

0: разных источников создают в организме баланс. Тот самый баланс, который изолированные таблетки скопировать пока просто не в состоянии.
1: Любопытно, что в начале разговора речь шла о кирпичной стене и стакане молока. А теперь совершенно очевидно, что стена рушится не столько от нехватки строительных материалов, сколько от агрессивной внутренней среды.
0: Да, все так.
1: И если достоверно известно, что именно хроническое воспаление заставляет организм разбирать собственные кости быстрее, чем их восстанавливать, возникает интригующий вопрос. Как на прочность нашего внутреннего каркаса в долгосрочной перспективе влияет современный ритм жизни с его постоянным фоновым стрессом, тревожностью и хроническим недосыпом? Кажется, это отличный повод пересмотреть свои ежедневные привычки еще до того, как по стене пойдет первая трещина.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у нас вторник, 28 июля. Настало время астрологического прогноза. Говорят, что сегодня день возможностей, неожиданных решений, удачных совпадений. И вообще, сегодня многим знакам зодиака предоставляется шанс изменить привычный ход событий. То есть день подходит для новых идей, полезных знакомств и хотя бы даже небольших, но важных шагов вперед.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня многое зависит от вашей скорости реакции. Удачный момент может появиться внезапно. Не откладывайте то, что можно сделать сразу. Обратите внимание на неожиданное предложение. В нем скрывается хорошая возможность. Телец. Спокойствие поможет вам принять правильное решение там, где другие будут спешить. Ваше терпение сегодня станет преимуществом. Не проходите мимо небольшого шанса. Он способен привести к большим переменам. Близнецы. День обещает интересные разговоры, полезную информацию. Одно случайное знакомство может оказаться очень своевременным. Совет. Задавайте вопросы. Ответы могут открыть новую перспективу. Раки. Обстоятельства начинают складываться в вашу пользу. Даже небольшая удача сегодня способна поднять настроение надолго. Соглашайтесь на интересные предложения, если они вызывают у вас внутренний отклик. Лев. Сегодня окружающие готовы поддержать ваши идеи. Главное – проявить инициативу и не ждать идеального момента. Совет. Используйте шанс показать свои сильные стороны. Дева. Полезная возможность появится там, где вы меньше всего ее ожидали. Внимательность поможет заметить детали, которые другие упустят. Совет. Не отвергайте новые варианты только потому, что они отличаются от привычных. Весы. Хороший день для поиска компромиссов и восстановления полезных связей. Ваше обаяние работает особенно эффективно. Совет. Первым сделайте шаг навстречу человеку, с которым вы давно хотели поговорить. Скорпион. Вторник принесет ощущение, что многое, наконец, начинает двигаться вперед. Главное – не сомневаться слишком долго. Используйте появившийся шанс, даже если он кажется небольшим. Стрелец. День подходит для экспериментов и новых маршрутов, как в делах, так и в личной жизни. Любопытство сегодня будет вознаграждено. Попробуйте то, на что вы раньше не решались. Козерог. Ваши усилия начинают приносить первые результаты. Не бойтесь немного изменить первоначальный план, это пойдет на пользу. Совет. Замечайте возможности, которые открываются благодаря уже проделанной работе. Водолей. Неожиданная идея способна изменить ваше отношение к важному вопросу. День благоприятен для общения с единомышленниками. Поделитесь своими мыслями, среди слушателей найдется человек, который поможет их реализовать. Рыбы. Интуиция сегодня особенно точна и поможет вовремя увидеть выгодный поворот событий. Не стоит недооценивать собственные ощущения. Совет. Доверьтесь внутреннему голосу, если перед вами откроется новый шанс. Вот такие сегодня у нас и советы, и рекомендации от звезд каждому знаку зодиака. Всем хочется пожелать успешного, удачного, легкого дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира на радио «Мелодия».
4: «Ла Латина». Мадридский квартал «Ла Латина» считается самым старым районом испанской столицы, ее историческим центром.
5: средние века эта местность была отгорожена крепостными стенами и представляла собой весь город, который впоследствии разросся далеко за пределы стен и рвов. Округ был назван в честь одной из самых выдающихся испанских женщин средневековья Беатрисы Галиндо, носившей прозвище «Ла Латина» из-за своих глубоких познаний в латинском языке. Она была университетским профессором, обучала детей королевы Изабеллы Кастильской, а также основала в Мадриде госпиталь Святого Креста. До сих пор в квартале «Ла Латина» сохранилась типичная средневековая планировка с узкими улочками, небольшими домиками и широкими площадями. Ежедневно в этот округ приезжают сотни тысяч туристов, причем привлекают их не только исторические памятники, которых в «Ла Латине» немало, а по большей части тапос-бары и рестораны, которыми на весь мир славится этот район. Центром гастрономического путешествия гурманы считают улицы Кава Баха и Кайе де Нунсио, где расположен один из самых известных мадридских ресторанов – Каса Пако. Для любителей ночных увеселений здесь круглосуточно открыто огромное количество баров и клубов. Хорошо знают этот округ и заядлые театралы. Именно здесь расположен знаменитый испанский театр «Ла Латина». Кроме того, именно в этом округе находится крупнейший мадридский рынок «Эль Растро», одна из главных неархитектурных достопримечательностей испанской столицы.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Финансирование больниц будет целенаправленно реструктурировано. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц, утверждая, что общий объем средств для отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений сохранится, но будет перераспределен в соответствии с потребностями пациентов. Как сообщили в Минздраве, высвободившиеся после реорганизации больничной сети средства планируется направить на развитие медицинских услуг. Решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений связано с выявленной госконтролем и Национальной службой здравоохранения нехваткой средств в региональных больницах и необходимостью более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Министерство намерено привести число специалистов в соответствии с фактическим потоком пациентов и организацией работы конкретных лечебных учреждений. В 2025 году удержание за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях составили 6 миллионов евро. Освободившиеся средства планируется использовать для расширения доступности амбулаторной помощи, пересмотра платы за наблюдение и тарифов на стационарные услуги, а также для финансирования больниц, которые возьмут на себя уход за пациентами после реорганизации отдельных стационарных профилей. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается направить на проведение 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2 800 000 евро на пересмотр тарифов на стационарные медуслуги. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены не на экономию за счет пациентов или больниц, а на более эффективное использование ресурсов, повышение качества медпомощи и обеспечение доступности предусмотренных законом услуг. Во вторник, 28 июля, правительство планирует рассмотреть вопрос, связанный с национальной авиакомпанией «Аэрбалтик». На просьбу уточнить, какой именно вопрос в связи с «Аэрбалтик» будет рассматриваться, премьер-министр Андрес Кулбергс ответил, что члены правительства получат все документы по этому вопросу только во вторник, поэтому в понедельник он не смог этого сказать. Как сообщалось, «Аэрбалтик» уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование. Сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Представьте, вам говорят, вашими деньгами будет управлять бывший ученый из НАСА, человек, который работал над полетами на Марс. Ну как тут не поверить? Вот и больше сотни людей поверили, как выяснилось, зря. Сейчас расскажу все подробности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Зовут этого человека Джон Бёрфорд, ему 86 лет, и биография у него, прямо скажем, ослепительная. Физик, выпускник Британского университета, уехал в Америку, попал в НАСА, работал в команде по исследованию Марса. Звучит как гарантия ума, точности, надежности, правда? Потом он, правда, ушел из науки, поменял несколько занятий, даже витражи из стекла делал, представьте себе, и в итоге переквалифицировался, вы только подумайте, в финансового консультанта. Придумал собственную, как он заявлял, беспроигрышную методику торговли. Даже книгу об этом написал с каким-то очень заумным названием, там и числа Фибоначчи, и еще что-то приплел математических терминов для солидности. Вел блог, красиво рассуждал о рынках. И вот он запустил инвестиционную схему с эффектным названием. За 3 года через него прошло более 1 000 000 фунтов от более чем 100 человек. Люди несли ему все свои сбережения, отложенные, кстати, и на пенсию. А он реально вложил лишь часть в дело, почти все потерял, а остальное просто спустил на себя любимого. На новый дом, на роскошные отпуска, на ужины в дорогих ресторанах. Суд приговорил его теперь вернуть более 650 тысяч фунтов. Дом у него заберут, денег не осталось, дети, как говорят, с ним больше не общаются. И вот тут, наверное, самое важное, о чем стоит подумать. Почему же люди так легко поверили его таким красивым предложением? Видимо, из-за этих самых букв «НАСА». Магическое слово, которое включает в голове зеленый свет. Раз человек запускал ракеты, значит, ему можно доверить и деньги. Но постойте. Умение рассчитать траекторию до Марса и умение честно распорядиться чужими сбережениями – это вообще-то про разное. Блестящий диплом не делает человека порядочным. Громкая строчка в биографии – это не гарантия честности. Психологи называют это эффектом ореола. Одно яркое достоинство ослепляет нас, и мы автоматически дорисовываем человеку все остальное. А мы сегодня живем в мире, где таких гуру хоть пруд пруди. Блогеры с беспроигрышными методиками, эксперты с красивыми регалиями, наставники, обещающие нас озолотить. И чем внушительнее вывеска, тем меньше вопросов мы задаем. А задавать-то их надо ровно наоборот, тем громче, чем ярче обещание. Так что, когда вам обещают звезды, приглядитесь к тому, кто вам все это обещает. Регалии, может быть, и впечатляют, а проверить все равно надо. Особенно там, где на кону ваши кровные. И маленькая оговорка. Я не финансовый советник, я всего лишь радиоведущий, но здравый смысл еще никого не разорял. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы с вами звезд не продаем, просто честно составляем компанию.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начнем с неожиданного происшествия, которое произошло в Риге средь бела дня. Во вчерашний понедельник в 13.15 в ГПСС поступил вызов о возгорании электромобиля «Шкода Эниак» на парковке бизнес-центра на улице Мукусалас. Сначала пошел густой дым из-под капота, он быстро сменился открытым пламенем, охватившим электромобиль. Спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, не дав огню перебраться на припаркованные рядом автомобили. Причина возгорания электрокара пока неизвестна, однако в соседней Литве таких случаев было несколько. Отметим, «Шкода Эниак» 23-го года выпуска с пробегом чуть более 50 тысяч километров. Аккумулятор находится в днище, но загорелся явно не он. Пламя затронуло переднюю часть кузова, где расположены электронные компоненты. Надеемся, что специалисты разберутся и определят причину возгорания. Мы же вернемся к текущему трафику. Он находится в желто-зеленом секторе на уровне 2 баллов. При вполне благоприятной дорожной обстановке плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И на несколько минут водителей задержит классический затор на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас в направлении порта. Самый проблемный участок в городе на Карле-Ульмане-Гатва, где ведутся дорожные работы. Пробка в сторону Юрмалского шоссе уже превышает 20 минут. Она протянулась от улочки Мазербес до съезда с Островного моста. Не надо сюда ехать. Объезжайте этот участок. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и пусть дороги будут безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19.30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекан. У красоты, похоже, никогда не выйдет из моды одна особенность. Вокруг нее всегда рождается множество мифов. Кто-то ищет волшебную диету, кто-то секретный крем, а кто-то уверен, что без сложных процедур сохранить молодость просто невозможно. Но время от времени появляются истории, которые напоминают. Иногда самые действенные привычки оказываются удивительно простыми. И, пожалуй, гораздо приятнее, чем бесконечные запреты. О том, какие принципы помогали одной из самых красивых женщин 20 века, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британская актриса Одри Хепберн никогда не отказывала себе в любимой еде и отрицала пластическую хирургию. Как передает Okhuas ссылкой на People, секреты красоты звезды «Завтрака у Тиффани» раскрыл ее сын Шон Хепберн Феррер. Несмотря на слухи о наличии расстройства пищевого поведения у культовой актрисы, она готовила, пекла и ела то, что ей нравилось. Однако тщательно следила за порциями, подчеркнул Хепберн. Она начинала большинство дней с вареного яйца, тоста и джема, после чего отправлялась на прогулку в изнурительном темпе, рассказал потомок артистки. Обедала она салатом или супом, а на десерт ела шарик любимого мороженого с кленовым сиропом. Типичный ужин состоял из одной тарелки пасты помодоро и салата. Одним из любимых блюд Хепберн также был шоколадный торт. Она даже создала собственный рецепт лакомства без использования муки. Хепберн Феррер отметил, что мать никогда не была поклонницей пластической хирургии и никогда не трогала свое лицо. На предложение отретушировать фотографии она отвечала отказом, говоря, что заслужила каждую из своих морщинок. В одном из номеров американского журнала Vogue актриса поделилась, что ее режим ухода за собой включает 8-9 часов сна, мытье волос каждые 4-5 дней, принятие вкусно пахнущих ванн и минимум макияжа. Хепберн подводила только глаза, губы и брови, а от тонального крема, базы и пудры предпочитала отказываться. «Дело не в желании выглядеть так же. Я предпочитаю естественный макияж просто потому, что он мне больше подходит», — объясняла артистка.
1: Вообще, очень успокаивает мысль, что даже легендарная Одри Хепберн не жила по принципу «лист салата утром и лист салата вечером». Любимое мороженое, паста, шоколадный торт, оказывается, красота вполне может уживаться с удовольствием от еды. Наверное, главный секрет здесь был вовсе не в каком-то особенном меню. Скорее, в чувстве меры. Сегодня это качество кажется почти экзотическим. Нам постоянно предлагают крайности – либо есть все подряд, либо отказаться вообще от половины продуктов. И еще одна мысль мне кажется особенно красивой. Когда Одри говорила, что заслужила каждую свою морщинку, это звучало не как борьба с возрастом, а как уважение к собственной жизни. Ведь каждая морщинка – это улыбки, переживания, встречи, путешествия, годы, которые невозможно прожить заново. Наверное, именно поэтому настоящая красота не выходит из моды. Она начинается не с идеального лица, а с умения оставаться собой. И этот рецепт, кажется, не устареет никогда.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: 31 июля.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.ru.

0: www.gov.lv. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība LV.
2: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Иногда героями мировых новостей становятся не политики, не актеры и даже не спортсмены. Достаточно быть маленькой обезьянкой из плюшевой игрушки, чтобы за твоей судьбой начали следить люди на разных континентах. Вообще удивительная вещь. Мы можем пролистать десятки серьезных новостей, а потом остановиться именно на такой истории. Наверное, потому что она напоминает, сочувствие и желание поддержать никуда не исчезли, даже в эпоху бесконечной ленты новостей. Историю макаки Панча продолжит наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Знаменитый макаки Панч исполнился один год. Обезьянке, за судьбой которого переживал и следил весь интернет, прислали 2500 поздравительных открыток со всего мира. Панч родился 26 июля прошлого года в зоопарке японского города Ичикава, но мать почти сразу отказалась от него. За детенышем начали ухаживать сотрудники, подарившие ему плюшевую игрушку, с которой он почти не расставался. Через полгода Панча перевели в вольер к сородичам, но те сначала не приняли его и начали обижать. Фотографии с грустной обезьянкой, крепко обнимающей игрушку орангутанга, облетели социальные сети и сделали Панча мировой звездой. Пользователи даже придумали хэштег «Hang in there, Punch» – «Держись, Punch». А компания IKEA сделала миллионы на продажах плюшевых орангутангов. Позже Punch все же освоился среди других макак и наладил с ними отношения. Однако, по словам работников, посетители продолжают приезжать в зоопарк специально ради него.
3: Есть истории, которые работают без перевода. Неважно, в какой стране живешь и на каком языке говоришь, когда видишь, что кому-то одиноко, хочется, чтобы у него все наладилось. И, наверное, именно поэтому Панч стал таким популярным. Не потому, что он обезьяна, а потому, что в его истории очень много человечного. Сначала одиночество, потом трудности, ну а потом все-таки свои рядом. Кстати, это еще одно напоминание о силе интернета. Мы часто ругаем соцсети за бесконечные споры, плохие новости, но иногда они объединяют миллионы людей вокруг совершенно простой идеи – поддержать того, кому сейчас непросто. Ну а Панчу остается пожелать счастливого обезьяньего детства. И судя по количеству поздравлений, друзей у него теперь значительно больше, чем можно было представить всего год назад.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у нас вторник, 28 июля. Настало время астрологического прогноза. Говорят, что сегодня день возможностей, неожиданных решений, удачных совпадений. И вообще, сегодня многим знакам зодиака предоставляется шанс изменить привычный ход событий. То есть день подходит для новых идей, полезных знакомств и хотя бы даже небольших, но важных шагов вперед.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня многое зависит от вашей скорости реакции. Удачный момент может появиться внезапно. Не откладывайте то, что можно сделать сразу. Обратите внимание на неожиданное предложение. В нем скрывается хорошая возможность. Телец, спокойствие поможет вам принять правильное решение там, где другие будут спешить. Ваше терпение сегодня станет преимуществом. Не проходите мимо небольшого шанса. Он способен привести к большим переменам. Близнецы. День обещает интересные разговоры, полезную информацию. Одно случайное знакомство может оказаться очень своевременным. Совет. Задавайте вопросы. Ответы могут открыть новую перспективу. Раки. Обстоятельства начинают складываться в вашу пользу. Даже небольшая удача сегодня способна поднять настроение надолго. Соглашайтесь на интересные предложения, если они вызывают у вас внутренний отклик. Лев. Сегодня окружающие готовы поддержать ваши идеи. Главное – проявить инициативу и не ждать идеального момента. Совет. Используйте шанс показать свои сильные стороны. Дева. Полезная возможность появится там, где вы меньше всего ее ожидали. Внимательность поможет заметить детали, которые другие упустят. Совет. Не отвергайте новые варианты только потому, что они отличаются от привычных. Весы. Хороший день для поиска компромиссов и восстановления полезных связей. Ваше обаяние работает особенно эффективно. Совет. Первым сделайте шаг навстречу человеку, с которым вы давно хотели поговорить. Скорпион. Вторник принесет ощущение.

0: ощущение, что многое, наконец, начинает двигаться вперед. Главное не сомневаться слишком долго. Используйте появившийся шанс, даже если он кажется небольшим. Стрелец. День подходит для экспериментов и новых маршрутов, как в делах, так и в личной жизни. Любопытство сегодня будет вознаграждено. Попробуйте то, на что вы раньше не решались. Козерог. Ваши усилия начинают приносить первые результаты. Не бойтесь немного изменить первоначальный план, это пойдет на пользу. Совет. Замечайте возможности, которые открываются благодаря уже проделанной работе. Водолей. Неожиданная идея способна изменить ваше отношение к важному вопросу. День благоприятен для общения с единомышленниками. Поделитесь своими мыслями, среди слушателей найдется человек, который поможет их реализовать. Рыбы. Интуиция сегодня особенно точна и поможет вовремя увидеть выгодный поворот событий. Не стоит недооценивать собственные ощущения. Совет. Доверьтесь внутреннему голосу, если перед вами откроется новый шанс. Вот такие сегодня у нас и советы, и рекомендации от звезд каждому знаку зодиака. Всем хочется пожелать успешного, удачного, легкого дня.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой латвийской столицы. За минувшие полчаса трафик увеличился с 2 до 3 баллов. Дороги загружены на 36%, но это в среднем. Основные очаги напряженности на дорогах все те же. На район перекрестка Круспилс и Гранита, Густава Земгалагату перед Бриба со стороны Восточной магистрали и еще с десяток мест с затруднениями на несколько минут. При этом один участок лучше объезжать. Это Карля Ульманегатова в сторону Юрмалского шоссе. Пробка здесь за минувшие полчаса немного сократилась, но тянется от улицы Мазербес до съезда с Виадука и задержит водителей на 15, а то и 20 минут. Если не брать это место в расчет, то в общем и целом обстановка в городе вполне. Но даже на полупустых дорогах водители продолжают нарушать и попадать в аварии. За вчерашний день по Латвии зарегистрировано 127 ДТП, в них пострадали 12 человек. По Риге показатели ниже, 75 аварий и 7 пострадавших, в том числе 2 пешехода и велосипедист. За различные правонарушения в сфере дорожного движения по стране патрульными составлено 387 протоколов, по Риге 64, из них 28 за несоблюдение скоростного режима и агрессивное вождение. Будем внимательны, ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Чешир. Чеширский сыр или просто чешир считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале 2-го тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Самыми востребованными учебными программами вузов остаются медицина, психология, юриспруденция. Далее об этом и других событиях более подробно. 27 июля молодые люди, подавшие документы через государственную единую систему приема на основные программы высшего образования, узнали, удалось ли им поступить на желаемую образовательную программу. Всего через эту единую систему приема было получено более 11 тысяч заявлений. В системе участвуют 8 латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты Латвийский университет и Рижский технический университет, однако не все. Например, через систему нельзя поступить в университет Страдиня, а также в художественные культурные вузы, например, в Академию культуры. Кроме того, в системе нет некоторых частных вузов. Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются лечебное дело в Латвийском университете, медицина в университете Страдиня, психология и юриспруденция в Латвийском университете. На программу лечебное дело в Латвийский университет в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов. Всего на эту программу поступило более 1000 заявлений. В университете имени Страдиня также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина». Более 1000 заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение. Программу «Психология» в Латвийском университете как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов. Программу «Юриспруденция» 447. Психология пользуется большей популярностью и в университете имени Страдиня. Конкурс составит 8 человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места. Среди программ по социальным наукам в университете Страдиня наибольшим спросом пользуются журналистика и связи с общественностью. По этим программам конкурс 10 человек на место, причем здесь тоже только платные места. В Латвийском университете аналогичная программа «Наука, коммуникации» также востребована. На нее подано 278 заявлений с первым приоритетом. Всего поступило более 1000 заявлений. В Рижском техническом университете самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более 1000 заявлений. Из них более 200 в качестве первого приоритета. В Даугавпилсском университете больше всего заявлений не получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция. В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа управления бизнесом. В Венспилской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу компьютерные науки. В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны – Латвийский университет, всего более 28 тысяч. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ. На втором месте находится РТУ, который получил более 12 тысяч заявлений. У остальных вузов количество заявлений значительно меньше. Университет Страдиня представил данные не только по программам основного обучения, но и по магистратуре. Общее количество заявлений превысило 13 525. Это на 15,3% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом в истории университета. На одно бюджетное место по программе «Физиотерапия» претендует 33 абитуриента. По программе ортезирование-протезирование 26 абитуриентов, что, по данным университета имени Страдиня, стало главным сюрпризом этого года. Сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: break my heart.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пеха. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. На календаре у нас вторник, 28 июля. День, в который скрещивались судьбы картофеля, отпечатков пальцев, целых государств и одного очень упрямого кролика по имени Питер. Устраивайтесь удобнее, включайте радио погромче. Будет интересно.
1: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Начнем с истории почти детективной. По одной из версий, именно 28 июля 1586 года в Англию впервые привезли клубни картофеля. Их доставил из Колумбии путешественник Томас Хэриот. Поначалу английские садовники смотрели на заморский овощ с недоумением. Растили его как диковинный цветок, любовались листьями, понятия не имели, что съедобная часть спрятана под землей. Пройдет больше века, прежде чем Европа додумается наконец-то картошку не нюхать, а есть. 1851 год. События тихое и очень красивое. 28 июля на западном побережье Канады было зафиксировано полное солнечное затмение. И в тот же день сделан первый в истории человечества снимок этого явления. Представьте, люди только-только научились фотографировать друг друга на память, а уже замахнулись сфотографировать собственную звезду в момент, когда ее закрывает луна. 1858. История для тех, кто любит детективы. Именно в этот день, 28 июля, британский чиновник Уильям Гершель начал использовать отпечатки пальцев в тюремном делопроизводстве в Индии. Он заставлял заключенных оставлять оттиск ладони на документах, просто чтобы исключить подлог. Гершель тогда и не подозревал, что закладывает основу целой науки – дактилоскопии, без которой сегодня не обходится ни один детективный сериал, ни одно уголовное дело. Ну а теперь к именинникам. Ровно 160 лет назад, в 1866 году, в Лондоне родилась Беатрис Поттер, писательница и художница, создательница кролика Питера и целого мира трогательных зверюшек в жилетках. Что интересно, детство у нее было одиноким, почти без сверстников, зато бесконечными зарисовками природы. Из этого одиночества и родилась одна из самых теплых детских книг в истории литературы. В 1929-м родилась Жаклин Кеннеди, первая леди США, жена президента Джона Кеннеди, а позже супруга греческого миллионера Аристотеля Анасиса. Женщина, чье имя стало синонимом элегантности настолько, что стиль до сих пор называют ее именем – стиль Джеки. 1945 год подарил миру Джима Дэвиса, американского карикатуриста, создателя кота Гарфилда, самого ленивого и самого циничного любителя лазаньи в истории комиксов. Ну и, наконец, в 1993 на свет появился Гарри Кейн, английский футболист, капитан сборной Англии и один из самых результативных нападающих современности. Вот такой у нас вторник с картошкой, отпечатками пальцев и кроликом. Всем хорошего дня!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. На крыльях нашей любви. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И вот когда говорят о динозаврах, кажется, что ученые уже выяснили о них буквально все. Огромный астероид, гигантский кратер, глобальная катастрофа. В общем, вся эта история известна нам еще со школьных времен. Но у нас наука устроена иначе. Иногда один крошечный химический след, который десятилетиями никто не замечал, способен перевернуть привычную картину событий. И оказывается, что спустя 66 миллионов лет Земля все еще хранит ответы на вопросы, которые, казалось бы, давно закрыты. Именно о таком открытии сейчас и расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международная группа ученых под руководством Филиппа Клея из Брюссельского свободного университета установила, что астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, принадлежал к редчайшему типу углистых хондритов – метеоритам ЦО. На их долю приходится менее 5% всех метеоритных находок на Земле. Ученые проанализировали изотопный состав никеля в образцах из 5 геологических разрезов мелово-палеогеновой границы, KPG, расположенных на разных континентах. Изотопные отпечатки никеля оказались характерны именно для ЦО-хондритов, группы метеоритов, сформировавшихся во внешней Солнечной системе при высоких температурах. Их отличает очень низкое содержание серы. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания причин массового вымирания. Ранее предполагалось, что одним из ключевых факторов катастрофы стали кислотные дожди, вызванные выбросом огромных количеств серы при ударе. Однако, если астероид был беден серой, этот механизм не мог сыграть решающей роли. По мнению авторов, главным агентом гибели был мелкодисперсный пылевой материал. Тонкая пыль от испарившегося астероида и выброшенных горных пород распространилась по всей атмосфере, блокировала солнечный свет на месяцы и годы и вызвала резкое похолодание — ядерную зиму мелового периода. Находка также указывает на необычное происхождение убийцы динозавров. Тело, сформировавшееся в холодных внешних областях протопланетного диска и богатое органикой и летучими веществами, каким-то образом попало на траекторию столкновения с Землей, что само по себе является крайне редким событием.
1: Удивительно, конечно, что спустя десятки миллионов лет ученые могут практически установить космический паспорт астероида. Не просто сказать «вот прилетел камень из космоса», а выяснить, где он сформировался, из чего состоял и даже, что именно сделало его таким опасным. Это еще раз показывает, насколько современная наука похожа на работу детектива. Улики лежат буквально под ногами, только возраст у них 66 миллионов лет. И еще одна любопытная мысль. Мы часто воспринимаем космос как что-то очень далекое и спокойное. Но история нашей планеты напоминает. Земля – часть огромной космической системы, где время от времени происходят события, способные изменить ход всей эволюции. К счастью, подобные столкновения – большая редкость. А вот возможность узнать о прошлом все больше подробностей появляется у ученых практически каждый год. И согласитесь, это гораздо приятнее, чем встретиться с новым астероидом лично.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maksima.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Билешу-сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Лето – удивительное время. Именно сейчас выясняется, что обычный початок кукурузы может стать причиной семейного спора, арбуз – поводом для философских размышлений, а пляж вообще превращается в место неожиданных открытий. Есть вещи, о которых большинство из нас даже не задумывается. Кажется, если продукт полезный, значит и никаких сюрпризов ждать от него не стоит. Но иногда проблема возникает совсем не там, где ее ищешь. Именно об одной такой неожиданности сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Сочная сладкая кукуруза на пляже – это вкусно, но может обернуться экстренным визитом к стоматологу. Об этом рассказала врач-стоматолог Анастасия Савкина. Было отмечено, что после сезона отпусков врачам регулярно приходится исправлять сколы, восстанавливать пломбы и проверять мостовидные протезы. Сама по себе кукуруза не вредна, в ней много клетчатки и витаминов. Но при откусывании зелен с початка нагрузка на зубы распределяется неравномерно. Усилие приходится на небольшой участок зуба или края пломбы, поясняет эксперт. Для здоровой эмали такая нагрузка терпима, для восстановленных участков – рискованно. Пломбировочный материал прочен, но по свойствам отличается от натуральной ткани зуба и иначе реагирует на резкую нагрузку. В местах стыка могут появиться микротрещины, а затем сколы, предупреждает Савкина. Особенно это касается больших пломб, покрывающих значительную часть зуба. Если они изношены или неплотно прилегают по краям, даже обычное надкусывание початка может оказаться фатальным, говорит врач. Сложнее с мостовидными протезами. Их конструкция рассчитана на равномерное давление, а откусывание жестких зерен создает неравномерную нагрузку на одну сторону челюсти. Страдают не только протезы, но и опорные зубы. Под давлением могут появиться трещины, открыться доступ для бактерий, объясняет Савкина. Здоровым зубам кукуруза не навредит, если соблюдать простые рекомендации. Не откусывать зерна с початка, а срезать их ножом и есть вилкой. Это убережет зубы от точечной нагрузки, советует врач. После кукурузы важно соблюдать гигиену. Обычной щетки на пляже нет, но подойдут ополаскиватель, зубная нить или ирригатор. Ополаскиватель снизит кислотность и смоет сахар. Нить уберет застрявшие частицы, ирригатор вымоет остатки еды из межзубных промежутков, перечисляет Савкина.
6: Знаете, иногда складывается ощущение, что инструкция по безопасной жизни становится все толще. Раньше говорили, не заплывайте за буйки, надевайте панамку. Теперь выясняется, что и кукурузу лучше есть с определенной техникой. Но если серьезно, в этой истории есть одна вполне здравая мысль. Мы часто вспоминаем о зубах только тогда, когда они сами настойчиво напоминают о себе. А ведь большинство неприятностей действительно проще предупредить, чем потом искать ближайшую стоматологическую клинику, особенно если отпуск только начался. И, наверное, главный вывод здесь даже не про кукурузу. Сегодня это она, завтра орехи, сухарики, лед из напитка. Наш организм постоянно намекает. Иногда стоит быть чуть внимательнее к себе. Так что отдыхайте, получайте удовольствие от лета, но пусть после отпуска домой вернутся только хорошие воспоминания. И все пломбы на своих местах.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Все три часа для вас в эфире радио «Мелодия». Работал Олег Пека. Мне помогал, конечно же, звукорежиссер Евгений Копейн. И, как всегда, по традиции, мы с вами поговорим о новостях кино. И, знаете, вот обычно актеры спорят о ролях, режиссерах, премьерах. Но на этот раз Бенедикт Камбербэтч, Алан Каминг и Бенедикт Вонг выступили против корпоративной сделки стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас расскажу все подробности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Три известных британских актера призвали правительство Великобритании заблокировать слияние медиагигантов Paramount и Warner Brothers Discovery. Причем они написали открытое обращение министру культуры и назвали это решение одним из самых важных для британского кино и телевидения за целое поколение. Ну, казалось бы, какая актерам разница, кто владеет киностудиями? Но они говорят совсем не о бизнесе. Они говорят о том, что происходит после таких объединений. Когда две огромные компании становятся одной, почти всегда начинается оптимизация. Красивое слово, за которым обычно скрываются увольнение сотрудников, сокращение расходов и закрытие проектов. Если раньше две студии снимали 20 фильмов, то после объединения могут снять 15. Если раньше они рисковали, запуская необычные истории, конкурируя друг с другом, то теперь чаще выбирают гарантированные блокбастеры, потому что одна большая компания обычно осторожнее двух конкурентов. Есть еще одна причина, которая беспокоит актеров даже сильнее. Сегодня Paramount владеет американским телеканалом CBS и британским Channel 5. После слияния под тем же владельцем окажутся еще CNN и CNN International. По мнению Камбербэтча и его коллег, когда архивы сразу нескольких крупнейших мировых новостных служб оказываются в руках одной коммерческой компании, это уже вопрос не только бизнеса, но и культуры, истории, общественных интересов. В своем обращении они пишут, что тот, кто контролирует архивы новостей, в определенной степени контролирует и нашу историческую память. Звучит громко, но мысль понятна. Чем меньше независимых игроков на медиарынке, тем меньше разных взглядов и разных голосов. При этом Еврокомиссия уже одобрила сделку с определенными условиями, а в США

0: она пока столкнулась с антимонопольными разбирательствами, из-за которых объединение пришлось временно отложить. Теперь слово остается и за британскими властями, которые должны решить, соответствует ли эта сделка общественным интересам. Вообще, эта история не только про Голливуд. Последние годы мы постоянно видим, как крупные компании покупают друг друга. Кажется, что это обычная экономика. Но каждый раз возникает один и тот же вопрос. Где проходит граница, после которой удобство большого бизнеса начинает мешать разнообразию идей? Именно поэтому актеры решили заговорить не о своих гонорарах и ролях, а о том, сколько независимых историй мы будем видеть на экране через 5 или 10 лет. Ведь конкуренция рождает не только выгодные цены, она иногда рождает и хорошее кино. Всем успешного рабочего дня. Встретимся после 16 часов. С вами был Олег Пекка и спасибо за внимание.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как только погода чуть наладилась, трафик с утра улучшился. Если вчера в час пик было без малого 5 баллов, то сегодня на максимуме перед 9 часами 2 добрались до четверки. День на день, как известно, не приходится. Смотрим на интерактивную карту города. По традиции выделяется Густава Замгалагатова перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Красно-желтые заторы в районе перекрестка Круспилс и Гранита, хотя они здесь тоже подсократились. И остается пробка на Карля Ульманя-Гатва, где продолжаются дорожные работы между улицами Лепая и Ялмуку. В сторону Юрмалского шоссе можно оставить около 15 минут. Еще одно место в Улбраке, на улице Института, где дорожные работы сдерживают поток со стороны Сауриши. Здесь в час пик тоже можно оставить до 10, а то и до 15 минут. От пробок перейдем к ситуации с аварийностью и с правонарушениями. За понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 75 ДТП. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода и велосипедист. Патрульные составили 64 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения. 28 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий, что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
3: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллионов, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон пяти драконов, стена девяти драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери.
3: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в Ола. Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса. Это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам. Однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем Сиэлат Продукты, управляющей сетью магазинов Мэре. Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины Мэре были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Project Stris договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Радио Мелодия.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: Предложение действительно до 31 июля.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Смекалка и родственные чувства творят чудеса в любом возрасте. Это с успехом доказал американец Элвин Стрейт, проехавший почти 400 километров на газонокосилке, чтобы проведать заболевшего брата. В 1994 году к 73-летнему Элвину из Айовы пришла тревожная новость. У его старшего брата, жившего в штате Висконсин, случился инсульт. Получить водительские права Стрейт в свое время не смог из-за плохого зрения, а длинные переезды на автобусе просто не выносил. К тому же до дома брата автобусы не ходили. И тогда к пенсионеру пришла неожиданная мысль. А не прокатиться ли в соседний штат на бензиновой газонокосилке? К путешествию Элвин Стрейт подготовился основательно. Он прицепил к своему транспортному средству прицеп и заполнил его канистрами с бензином, едой, сменной одеждой и туристическим снаряжением. Предусмотрев, казалось бы, все, американский пенсионер со скоростью 8 км в час отправился в путешествие по обочинам автомобильных дорог. 4 дня спустя газонокосилка сломалась в 30 километрах от начальной точки маршрута. Элвину пришлось потратить время и около $250, чтобы заменить в ней конденсатор, свечи, генератор и стартер. Еще через 140 километров у Стрейта закончились деньги, и ему пришлось несколько недель дожидаться очередной пенсии. За это время он успел пообщаться с местными журналистами, и история необычного путешествия начала становиться известной. Когда же до пункта назначения оставалось 3 километра, газонокосилка Стрейта снова сломалась, и какой-то местный фермер помог старику дотолкать ее до конца маршрута. Все путешествие заняло у Элвина Стрейта 6 недель. За это время он преодолел 400 километров и стал объектом повышенного внимания. Пожилому путешественнику несколько раз предлагали рассказать о своем приключении в популярных телешоу. Однако он неизменно отвечал отказом, говоря, что отправился в путь не в поисках славы, а всего лишь чтобы увидеться с братом. Тем не менее, путешествие Элвина Стрейта легло в основу фильма Дэвида Линча «Простая история», который еще больше прославил его.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Лебединое озеро». Появление едва ли не самого известного балетного представления в мире «Лебединого озера» Чайковского отнюдь не было триумфальным. Композитор написал его по заказу Большого театра. И хотя Петр Ильич очень любил балеты, он не считал их чем-то долговечным. Постановки довольно быстро сходили со сцены, а балетная музыка часто не выдерживала никакой критики. Стоит отметить, правда, что и к собственному произведению у Чайковского возникали очень разные, порой совершенно противоположные чувства. Композитор то грубо ругал свою музыку, то признавал, что отдельные номера могли бы сгодиться для бальных танцев. Премьера спектакля прошла в Большом театре 4 марта 1877 года. Зрители отнеслись к постановке довольно прохладно, а музыку назвали слишком сложной и оттого скучной. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось лишь 20 лет спустя на сцене Мариинского театра, после того, как партитуру и саму постановку переработал прославленный балетмейстер Мариус Петипа. В течение 20 века «Лебединое озеро» стало настоящей визитной карточкой не только русского балета, но и государства в целом. Этот балет обязательно смотрели все приезжавшие в Советский Союз иностранные делегации. Именно «Лебединое озеро» стало своеобразным символом крушения СССР, когда в августе 91 года по всем телеканалам запустили запись балета. Легендарный спектакль породил ряд анекдотов и профессиональных шуток. Так, например, в среде артистов балета, танцовщиков, которые за всю карьеру так и не добились успеха, постоянно оставаясь на второстепенных ролях, пренебрежительно называют «десятый лебедь в пятом ряду». Кроме того, именно «Лебединое озеро» вдохновило американского режиссера Даррена Аронофски на создание фильма «Черный лебедь», сюжет которого разворачивается вокруг распределения ролей в знаменитом балете. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: действительно до 31 июля.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Чешир.
1: Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсава». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсава». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсава».
4: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love» — песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал гуру.

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Blue Hawaii», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена старинной французской песней «Plaisir l'amour», написанной еще, ох, представьте себе, в 18 веке. Но когда ее спел Элвис, сдержанно, нежно, будто на грани дыхания, она обрела новую жизнь.

«Can't Help Falling in Love» стала финальной сценой фильма и главной песней его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

А в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском, и везде всегда

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего. Я
1: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

Fresh. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в Ола. Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса. Это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью Мэре. Информация о закрытии магазинов Мэре в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам. Однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем Сиэлат Продукты, управляющей сетью магазинов Мэре. Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины Мэре были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Projects Trees договор стоимостью почти полмиллиона евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон пяти драконов, стена девяти драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в тикет-шоп.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму. Отметил руководитель Europcar Латвия Виллис Берзинч. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзис, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. В среду, 29 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Каймановы острова.
2: В Карибском море рядом с Кубой и Ямайкой расположилась цепь из трех островов, настолько маленьких, что часто их даже не наносят на карту мира. Но об этом архипелаге точно знает каждый уважающий себя дайвер. Это Каймановы острова. Название свое они получили по ошибке. Крупные ящерицы-игуаны, обитающие там в огромном количестве, были приняты за один из видов крокодилов – кайманов. Самое же первое название было дано архипелагу Христофором Колумбом. Он назвал острова черепашьими, потому что, причалив к берегу, увидел там огромное скопление черепах. Как ни странно, но разведением этих животных местные жители промышляют до сих пор. Это их главное занятие после обслуживания туристов. На Каймановых островах, кстати, даже работает единственная в мире черепашья ферма. Архипелаг вообще славится своей разнообразной фауной. Особенно богат животный мир его прибрежных вод. Например, у северо-восточной части главного острова находится место под названием «Город скатов». Там, на теплом мелководье, водится огромное количество гигантских скатов-хвостоколов, которых уже несколько лет прикармливают каймановские гиды. Только заслышав звук лодочных моторов, эти рыбы приплывают в бухту. Туристы же могут поплавать с ними и даже покормить. Помимо скатов и черепах, у Каймановых островов водятся редкие виды рыб, оранжевые губки и барракуды. Любители подводного плавания также могут увидеть там удивительные скалы и лабиринты из рифов, затонувший российский фрегат и специально потопленный американский корабль. Благодаря этому Кайманы недавно были признаны лучшим в мире местом для дайвинга. Впрочем, многие не сомневаются, что именно они и являются родиной этого вида активного отдыха.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Из 10 министров сформирован тематический комитет по реализации проекта «Rail Baltica». Далее об этом и других событиях более подробно. В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica», в который вошли 10 членов правительства. Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта «Rail Baltica». Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта «Rail Baltica», а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского Союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании. Перед рассмотрением вопросов в кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с «Rail Baltica» вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия. Заседание комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Работы по тушению электромобиля, загоревшегося в понедельник днем на улице Мукусалас в Риге, длились 14 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В понедельник в 13 часов 15 минут очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3 часов 10 минут вторника. В службе пояснили, что тушение электромобилей – трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжали следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания. В службе отметили, что такие вызовы не часты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней. В госполиции сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И у меня, как всегда, для вас припасены невероятные, удивительные истории, которыми буду делиться на протяжении ближайших 3 часов. Вот послушайте, как наградить земляка, который прославил родной город. Вручить ему медаль, почетную грамоту, а может быть, ключи от города. И вот один испанский городок придумал нечто кое-что, в общем, я бы сказал, повкуснее. Помидоры. Ровно столько, сколько весит сам герой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело было в Испании, в небольшом городке под Севильей. Двое местных парней, футболисты, помогли сборной страны выиграть большой международный турнир. Родина, понятно, ликует, гордится своими героями. И вот городок решил чествовать героев по-особенному, с юмором и с местным колоритом. А какой же там колорит? Помидоры. Регион славится своими томатами, и землякам торжественно вручили их собственный вес в помидорах. Встали на весы и получите ровно столько спелых красных томатов, сколько в вас килограммов. Представьте себе эту гору. И смешно, и тепло, и, собственно, абсолютно по-домашнему. И вот за этой милой нелепицей ведь прячется нечто очень славное. В мире, где все измеряют деньгами, контрактами, гонорарами с кучей нулей, маленький городок сказал: «А мы наградим тебя тем, чем богаты сами. Тем, что растет на нашей земле. Это ведь не помидоры вовсе, это про принадлежность, про то, как бы высоко человек не взлетел, есть место, которое помнит его своим, мальчишкой, гонявшим мяч по пыльной улице. И вот это место говорит: ты наш, мы тобою гордимся, и вот тебе от чистого сердца гора наших лучших томатов». И вот в такие моменты понимаешь, что настоящее признание не то, что можно положить в банк, а то, что идет от своих, пусть даже в виде овощей. Так что, может быть, самые дорогие награды в жизни – это самые несерьезные на вид. Гора помидоров от родного города дороже иного золота, потому что в ней любовь, а не расчет. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы всегда болеем за своих.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И вот когда говорят о динозаврах, кажется, что ученые уже выяснили о них буквально все. Огромный астероид, гигантский кратер, глобальная катастрофа. В общем, вся эта история известна нам еще со школьных времен. Но у нас наука устроена иначе. Иногда один крошечный химический след, который десятилетиями никто не замечал, способен перевернуть привычную картину событий. И оказывается, что спустя 66 миллионов лет Земля все еще хранит ответы на вопросы, которые, казалось бы, давно закрыты. Именно о таком открытии сейчас и расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международная группа ученых под руководством Филиппа Клея из Брюссельского свободного университета установила, что астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, принадлежал к редчайшему типу углистых хондритов – метеоритам ЦО. На их долю приходится менее 5% всех метеоритных находок на Земле. Ученые проанализировали изотопный состав никеля в образцах из 5 геологических разрезов мелово-палеогеновой границы, KPG, расположенных на разных континентах. Изотопные отпечатки никеля оказались характерны именно для цеохондритов, группы метеоритов, сформировавшихся во внешней Солнечной системе при высоких температурах. Их отличает очень низкое содержание серы. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания причин массового вымирания. Ранее предполагалось, что одним из ключевых факторов катастрофы стали кислотные дожди, вызванные выбросом огромных количеств серы при ударе. Однако, если астероид был беден серой, этот механизм не мог сыграть решающей роли. По мнению авторов, главным агентом гибели был мелкодисперсный пылевой материал. Тонкая пыль от испарившегося астероида и выброшенных горных пород распространилась по всей атмосфере, блокировала солнечный свет на месяцы и годы и вызвала резкое похолодание — ядерную зиму мелового периода. Находка также указывает на необычное происхождение убийцы динозавров. Тело, сформировавшееся в холодных внешних областях протопланетного диска и богатое органикой и летучими веществами, каким-то образом попало на траекторию столкновения с Землей, что само по себе является крайне редким событием.
1: Удивительно, конечно, что спустя десятки миллионов лет ученые могут практически установить космический паспорт астероида. Не просто сказать, вот прилетел камень из космоса, а выяснить, где он сформировался, из чего состоял и даже, что именно сделало его таким опасным. Это еще раз показывает, насколько современная наука похожа на работу детектива. Улики лежат буквально под ногами, только возраст у них 66 миллионов лет. И еще одна любопытная мысль. Мы часто воспринимаем космос как что-то очень далекое и спокойное. Но история нашей планеты напоминает. Земля – часть огромной космической системы, где время от времени происходят события, способные изменить ход всей эволюции. К счастью, подобные столкновения – большая редкость. А вот возможность узнать о прошлом все больше подробностей появляется у ученых практически каждый год. И согласитесь, это гораздо приятнее, чем встретиться с новым астероидом лично.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное.

0: 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсана». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсана». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Иногда героями мировых новостей становятся не политики, не актеры и даже не спортсмены. Достаточно быть маленькой обезьянкой из плюшевой игрушки, чтобы за твоей судьбой начали следить люди на разных континентах. Вообще удивительная вещь. Мы можем пролистать десятки серьезных новостей, а потом остановиться именно на такой истории. Наверное, потому что она напоминает, сочувствие и желание поддержать никуда не исчезли, даже в эпоху бесконечной ленты новостей. Историю макаки Панча продолжит наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Знаменитый макаки Панч исполнился 1 год. Обезьянке, за судьбой которого переживал и следил весь интернет, прислали 2500 поздравительных открыток со всего мира. Панч родился 26 июля прошлого года в зоопарке японского города Ичикава, но мать почти сразу отказалась от него. За детенышем начали ухаживать сотрудники, подарившие ему плюшевую игрушку, с которой он почти не расставался. Через полгода Панча перевели в вольер к сородичам, но те сначала не приняли его и начали обижать. Фотографии с грустной обезьянкой, крепко обнимающей игрушку орангутанга, облетели социальные сети и сделали Панча мировой звездой. Пользователи даже придумали хэштег «Hang in there, Punch» – «Держись, Панч». А компания IKEA сделала миллионы на продажах плюшевых орангутангов. Позже Панч все же освоился среди других макак и наладил с ними отношения. Однако, по словам работников, посетители продолжают приезжать в зоопарк специально ради него.
2: Есть истории, которые работают без перевода. Неважно, в какой стране живешь и на каком языке говоришь, когда видишь, что кому-то одиноко, хочется, чтобы у него все наладилось. И, наверное, именно поэтому Панч стал таким популярным. Не потому, что он обезьяна, а потому, что в его истории очень много человечного. Сначала одиночество, потом трудности, ну а потом все-таки свои рядом. Кстати, это еще одно напоминание о силе интернета. Мы часто ругаем соцсети за бесконечные споры, плохие новости, но иногда они объединяют миллионы людей вокруг совершенно простой идеи – поддержать того, кому сейчас непросто. Ну а Панчу остается пожелать счастливого обезьяньего детства. И судя по количеству поздравлений, друзей у него теперь значительно больше, чем можно было представить всего год назад.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас, как всегда, невероятная история. Мы привыкли вкладываться в квартиры, в акции. Кто-то в золото, может быть, позволяет себе такие излишества. А вот теперь появился новый актив, в который люди вкладываются, причем всерьез. И этот актив – собственный мозг. Сейчас расскажу подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Модники нового времени придумали понятие «мозговой капитал». Идея состоит в том, чтобы относиться к своим умственным способностям как к долгосрочной инвестиции, как к некоторому вкладу, который надо холить, подпитывать, приумножать. И под это выросло, говорят,

0: твоей голове, а не только о фигуре. Память, ясность ума, концентрация. В мире бесконечных отвлечений это и правда звучит как настоящее богатство. Но есть и вторая сторона у этой новости, и она более тревожная. Мы дошли до того, что и собственный ум превратили в проект по оптимизации. В счет, который надо постоянно пополнять. Мы все чаще смотрим на себя как на какое-то устройство, которое нужно апгрейдить, быстрее соображать, эффективнее работать, выжимать из мозга максимум. А ведь голова – это не только производительность, это еще и умение помечтать без пользы, поскучать, посмотреть в окно ни о чем. И, знаете, вот большой вопрос, делает ли нас по-настоящему счастливее мозг, натренированный как мышца, если мы забываем просто радоваться вместе с ним. Так что вкладываться в свою голову – это, конечно, дело хорошее. Но лучший вклад в мозг иногда – это просто дать ему отдохнуть. Погулять, поболтать, послушать хорошую музыку, кстати, на волне радиомелодия. И все это без всякой цели. Оставайтесь на нашей волне 93.9, ну и считайте, что это тоже полезная зарядка для ума, только приятная.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Добрый день. На улице Венебасгатова работают два фоторадара. Один работает после Грауду в сторону Ульманегатве, а второй работает, не доходя улицы Озолцема, в сторону Юлгавы.
2: Выпуск начали с актуальной информации от водителя грузовика Геннадия. Сообщение пришло часа полтора назад, скорее всего, еще актуально. Мы переходим к текущему трафику. 6 баллов на мониторе, более 30 заторов. Есть и более крупные пробки. Одна из них на Карля Ульманегатве. Если помните, в последнее время на участке от Лепая до Яунмоку ведутся дорожные работы. До этого тормозило направление в сторону выезда на Юрмалское шоссе. С сегодняшнего дня, наоборот, в сторону центра перед Лепая затор. Тур от 10 минут. Ну а в направлении Юрмалы все свободно. Правда, есть затор со стороны Островного моста до Венебасгатве. Кроме того, из 10-минутных и более затруднений отметим Густава Зымгалыгатва перед Брибас в сторону Восточной магистрали и на Круспилс по направлению Гранита, если двигаться от моста Славу. В завершении выпуска еще одна полезная информация. Ее прислала автоледи Оксана. Тоже часа два назад. Стоит принять к сведению, потому что все, скорее всего, актуально. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и будьте внимательны.
3: Добрый день. На Леввардес опять стоят с двух сторон две коробочки на ножках и очень дорого фотографируют. Будьте внимательны, дорогие водители.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
5: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Посетите магазины Nike Outlet в Риге, Domino Shopping, Origo, Olympia, а также в Даугавпилсе в торговом центре Dayton. Приложение действительно до 31 июля.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
7: Ла Латина. Мадридский квартал «Ла Латина» считается самым старым районом испанской столицы, ее историческим центром. В средние века эта местность была отгорожена крепостными стенами и представляла собой весь город, который впоследствии разросся далеко за пределы стен и рвов. Округ был назван в честь одной из самых выдающихся испанских женщин средневековья Беатрисы Галиндо, носившей прозвище «Ла Латина» из-за своих глубоких познаний в латинском языке. Она была университетским профессором, обучала детей королевы Изабеллы Кастильской, а также основала в Мадриде госпиталь Святого Креста. До сих пор в квартале «Ла Латина» сохранилась типичная средневековая планировка с узкими улочками, небольшими домиками и широкими площадями. Ежедневно в этот округ приезжают сотни тысяч туристов. Причем привлекают их не только исторические памятники, которых в «Ла Латине» немало, а по большей части тапас-бары и рестораны, которыми на весь мир славится этот район.
8: центром гастрономического путешествия гурманы считают улицы Кава Баха и Кайе де Нунсио, где расположен один из самых известных мадридских ресторанов – Каса Пако. Для любителей ночных увеселений здесь круглосуточно открыто огромное количество баров и клубов. Хорошо знают этот округ и заядлые театралы. Именно здесь расположен знаменитый испанский театр «Ла Латина». Кроме того, именно в этом округе находится крупнейший мадридский рынок – «Эль Растро», одна из главных неархитектурных достопримечательностей испанской столицы.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В школах сохраняется высокое число пропусков по неуважительной причине. Далее об этом и других событиях более подробно. Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования за 2024-2025 учебный год. Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более 3 пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной причине длительно пропускал 5051 ученик. Во втором семестре их число выросло до 8094. Данные Государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33705 учеников в первом семестре, 42065 учеников во втором семестре. Госслужба качества образования оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160 925 в первом семестре до 296 187 во втором семестре. В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебное заведение называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, не подтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы. Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправление в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с государственной и муниципальной полицией. Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила в колбасе, произведенной литовским предприятием «Биавелла», опасную бактерию E. coli. Служба поручила компании Sanitex отозвать из торговли произведенную на литовском предприятии «Биавелла» сырокопченую колбасу салями, поскольку при лабораторном контроле в продукте выявлено присутствие бактерии E. coli. Продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, купивших сырокопченую колбасу салями в оригинальной упаковке 230 граммов, воздержаться от ее употребления в пищу. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня увеличится облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И, как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Вот знаете, почему сегодня в интернете определяют успешного человека? Оказывается, даже не по часам, не по его машине, а по цвету кожи. Точнее, ну, скажем так, по глубине его загара.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В соцсетях набирает обороты новое модное словечко – «танмаксинг». От английского «тан загар». Суть простая. Чем ты смуглее, тем ты как будто бы круче. Глубокий, насыщенный загар теперь читается не просто как «съездил на море», а как знак статуса. Мол, посмотрите, у меня есть время, деньги, солнце. Я могу позволить себе лежать под ним, пока вы там сидите в офисе. Молодежь всерьез гоняется за оттенком побронзовее, хвастается им, соревнуется. И загар превратился в своего рода валюту, в которую вкладываются ради лайков и уважения ленты соцсетей. А теперь самое любопытное, ведь все это мы уже проходили, только с точностью наоборот. Всего лишь пару веков назад все было, ну вот, прямо противоположным. Аристократы гордились своей бледностью. Белая фарфоровая кожа означала «я благородных кровей», «я не гну спину на поле под солнцем», «за меня работают другие». А вот загар был как раз-таки клеймом бедняка, крестьянина, чернорабочего. Барышни прятались от солнца под зонтиками и в перчатках, лишь бы только не загореть. А потом, в какой-то момент, мир просто перевернулся. Работа переехала в помещение, под лампы дневного света, и бледность стала признаком как раз того, кто заперт в конторе. А вот загар – знаком отдыха, моря и свободы. В общем, качели статуса качаются снова и снова, одна и та же кожа, то бледная в почете, то смуглая. Ведь это все прекрасная иллюстрация того, как устроены любые символы статуса. Они ведь не про сам предмет, они про то, чего у большинства нет. Редкое – то и модное, а что редкое – решает эпоха. Так что в следующий раз, глядя, может быть, на чей-то шикарный загар или, наоборот, на аристократическую бледность, вспомните, мода на это качается туда-сюда веками. А по-настоящему в цене всегда одно – быть собой и в своей коже любого оттенка. Оставайтесь на радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекан. У красоты, похоже, никогда не выйдет из моды одна особенность. Вокруг нее всегда рождается множество мифов. Кто-то ищет волшебную диету, кто-то секретный крем, а кто-то уверен, что без сложных процедур сохранить молодость просто невозможно. Но время от времени появляются истории, которые напоминают. Иногда самые действенные привычки оказываются удивительно простыми. И, пожалуй, гораздо приятнее, чем бесконечные запреты. О том, какие принципы помогали одной из самых красивых женщин 20 века, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британская актриса Одри Хепберн никогда не отказывала себе в любимой еде и отрицала пластическую хирургию. Как передает Окху Ас ссылкой на People, секреты красоты звезды «Завтрака у Тиффани» раскрыл ее сын Шон Хепберн Феррер. Несмотря на слухи о наличии расстройства пищевого поведения у культовой актрисы, она готовила, пекла и ела то, что ей нравилось, однако тщательно следила за порциями, подчеркнул Хепберн. Она начинала большинство дней с вареного яйца, тоста и джема, после чего отправлялась на прогулку в изнурительном темпе, рассказал потомок артистки. Обедала она салатом или супом, а на десерт ела шарик любимого мороженого с кленовым сиропом. Типичный ужин состоял из одной тарелки пасты помодоро и салата. Одним из любимых блюд Хепберн также был шоколадный торт. Она даже создала собственный рецепт лакомства без использования муки. Хепберн Феррер отметил, что мать никогда не была поклонницей пластической хирургии и никогда не трогала свое лицо. На предложение отретушировать фотографии она отвечала отказом, говоря, что заслужила каждую из своих морщинок. В одном из номеров американского журнала Vogue актриса поделилась, что ее режим ухода за собой включает 8-9 часов сна, мытье волос каждые 4-5 дней, принятие вкусно пахнущих ванн и минимум макияжа. Хепберн подводила только глаза, губы и брови, а от тонального крема, базы и пудры предпочитала отказываться. «Дело не в желании выглядеть так же. Я предпочитаю естественный макияж просто потому, что он мне больше подходит», — объясняла артистка.
1: Вообще, очень успокаивает мысль, что даже легендарная Одри Хепберн не жила по принципу «лист салата утром и лист салата вечером». Любимое мороженое, паста, шоколадный торт, оказывается, красота вполне может уживаться с удовольствием от еды. Наверное, главный секрет здесь был вовсе не в каком-то особенном меню. Скорее, в чувстве меры. Сегодня это качество кажется почти экзотическим. Нам постоянно предлагают крайности. Либо есть все подряд, либо отказаться вообще от половины продуктов. И еще одна мысль мне кажется особенно красивой. Когда Одри говорила, что заслужила каждую свою морщинку, это звучало не как борьба с возрастом, а как уважение к собственной жизни. Ведь каждая морщинка – это улыбки, переживания, встречи, путешествия, годы, которые невозможно прожить заново. Наверное, именно поэтому настоящая красота не выходит из моды. Она начинается не с идеального лица, а с умения оставаться собой. И этот рецепт, кажется, не устареет никогда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Лето – удивительное время. Именно сейчас выясняется, что обычный початок кукурузы может стать причиной семейного спора, арбуз – поводом для философских размышлений, а пляж вообще превращается в место неожиданных открытий. Есть вещи, о которых большинство из нас даже не задумывается. Кажется, если продукт полезный, значит и никаких сюрпризов ждать от него не стоит. Но иногда проблема возникает совсем не там, где ее ищешь. Именно об одной такой неожиданности сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Сочная сладкая кукуруза на пляже – это вкусно, но может обернуться экстренным визитом к стоматологу. Об этом рассказала врач-стоматолог Анастасия Савкина. Было отмечено, что после сезона отпусков врачам регулярно приходится исправлять сколы, восстанавливать пломбы и проверять мостовидные протезы. Сама по себе кукуруза не вредна, в ней много клетчатки и витаминов. Но при откусывании зелен с початка нагрузка на зубы распределяется неравномерно. Усилие приходится на небольшой участок зуба или края пломбы, поясняет эксперт. Для здоровой эмали такая нагрузка терпима, для восстановленных участков рискованно. Пломбировочный материал прочен, но по свойствам отличается от натуральной ткани зуба и иначе реагирует на резкую нагрузку. В местах стыка могут появиться микротрещины, а затем сколы, предупреждает Савкина. Особенно это касается больших пломб, покрывающих значительную часть зуба. Если они изношены или неплотно прилегают по краям, даже обычное надкусывание початка может оказаться фатальным, говорит врач. Сложнее с мостовидными протезами. Их конструкция рассчитана на равномерное давление, а откусывание жестких зерен создает неравномерную нагрузку на одну сторону челюсти. Страдают не только протезы, но и опорные зубы. Под давлением могут появиться трещины, открыться доступ для бактерий, объясняет Савкина. Здоровым зубам кукуруза не навредит, если соблюдать простые рекомендации. Не откусывать зерна с початка, а срезать их ножом и есть вилкой. Это убережет зубы от точечной нагрузки, советует врач. После кукурузы важно соблюдать гигиену. Обычной щетки на пляже нет, но подойдут ополаскиватель, зубная нить или ирригатор. Ополаскиватель снизит кислотность и смоет сахар. Нить уберет застрявшие частицы, ирригатор вымоет остатки еды из межзубных промежутков, перечисляет Савкина.
3: Знаете, иногда складывается ощущение, что инструкция по безопасной жизни становится все толще. Раньше говорили, не заплывайте за буйки, надевайте панамку. Теперь выясняется, что и кукурузу лучше есть с определенной техникой. Но если серьезно, в этой истории есть одна вполне здравая мысль. Мы часто вспоминаем о зубах только тогда, когда они сами настойчиво напоминают о себе. А ведь большинство неприятностей действительно проще предупредить, чем потом искать ближайшую стоматологическую клинику, особенно если отпуск только начался. И, наверное, главный вывод здесь даже не про кукурузу. Сегодня это она, завтра орехи, сухарики, лед из напитка. Наш организм постоянно намекает: иногда стоит быть чуть внимательнее к себе. Так что отдыхайте, получайте удовольствие от лета, но пусть после отпуска домой вернутся только хорошие воспоминания. И все пломбы на своих местах.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Интересные темы.
1: Цифры, честно говоря, поразительные. По данным опросов, доля людей, которые пьют алкоголь, упала до самого низкого уровня почти за 90 лет. 90! И громче всех этот разворот делает молодежь. Почти половина молодых людей сознательно планирует пить меньше или не пить совсем. Появилось даже целое движение – «трезво-любопытные». Это не про то, чтобы навсегда завязать и страдать, это про вопрос к самому себе – «А зачем я вообще пью?». И под этот запрос растет целая индустрия. В Нью-Йорке уже открылась россыпь трезвых баров с красивыми названиями. Коктейли там подают, музыка играет, атмосфера есть, а спиртного ноль. Каждый пятый взрослый говорит, что готов сходить в такой бар. А среди совсем молодых это чуть ли не каждый второй. И вот тут интересно порассуждать. Ведь для многих из нас алкоголь всю жизнь был как будто бы обязательным клеем любого общения. Если праздник, то сразу же наливали по полному бокалу, поднимали тосты, встреча друзей, и тут нужно по рюмочке или бокальчику чего-то горячительного. Знакомство, свадьба, да и горе, и радость, везде, везде была рюмка. Казалось, без этого никак, иначе просто не посидишь. А новое поколение вдруг спрашивает: а точно никак? А что, если веселье, близость и хороший вечер вообще не зависят от того, что налито в стакан? И вот знаете, похоже, они правы. Оказывается, ведь можно смеяться, танцевать, разговаривать до утра и на утро прекрасно все помнить и хорошо себя чувствовать. Это не мода на скуку. Это скорее взросление целой культуры, которая пересматривает старую привычку и обнаруживает, что многое держалось просто на «так принято». Так что, может быть, главный вопрос вечера не «что будем пить», а «с кем и о чем будем говорить». Все остальное оказывается не обязательно. Оставайтесь на «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Пробки на «Радио Мелодия».
2: В разгаре вечерний час пик в латвийской столице. К счастью, пока без осадков, но мы уже поняли, что кратковременный дождь может пойти в любой момент и осложнить трафик, который пока держится в диапазоне от 8 до 9 баллов. Дороги загружены на 84%, более 50 заторов, из которых выделяются Карля, Урманя, Гатва перед ЛЕПС. Если двигаться со стороны Юрмалского шоссе в направлении центра, в свою очередь крупная пробка со стороны Островного моста перед Венебас, Гатве и вообще все мосты в Пардаугу, за исключением разве что Каменного, загружены под завязку. Еще один солидный затор на Краста перед Южным мостом в направлении Кенгаракса. Это далеко не все проблемные места в городе, и единственное, что успокаивает, после 6 вечера общая обстановка начнет улучшаться, а пробки сокращаться. Однако пока придется в заторах потерпеть и, как говорят некоторые водители, любимое радио послушать. Меня зовут Владимир Тин. Никуда не торопитесь и будьте внимательны.
0: Реклама на «Радио Мелодия». Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Чешир. Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале

0: начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сократилось число детей обязательного для посещения школы возраста, о которых у самоуправления нет информации. Далее об этом и других событиях более подробно. За год сократилось число детей школьного возраста, об обязательном обучении которых у самоуправления нет информации, свидетельствует отчет Государственной службы качества образования за 2025 год. Если в 2024 году самоуправления не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2389. Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправление использует информацию из госрегистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения. В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран. 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году. 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось. Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах. 449 детей выехали из Латвии. Получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлением не удалось, либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. Служба отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде. Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении, не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы. На платформе общественных инициатив начат сбор подписей за инициативу, предлагающую установить финансовую грамотность в качестве обязательного учебного курса во всех высших учебных заведениях Латвии. Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решения о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения. Автор инициативы ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах. В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода, в течение дня увеличится облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, есть вещи, которые объединяют пассажиров поездов во всем мире. Кто-то громко разговаривает по телефону, кто-то включает музыку без наушников, а кто-то покупает один билет и почему-то считает, что его рюкзаку положен второй. Так вот, в Нидерландах с этим решили бороться официально.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Железнодорожная компания NS объявила, что скоро пассажирам придется убирать сумки и рюкзаки с соседних сидений. Причем убирать даже, если вагон почти пустой. На первый взгляд правило кажется странным. Но какая разница, где лежит рюкзак, если свободных мест хватает? Однако у железнодорожников тоже есть своя логика. Сейчас правило работает так. Если кто-то захочет сесть, владелец сумки обязан освободить ему место. А все-таки на практике многие люди просто не любят просить незнакомцев убрать вещи. Кто-то стесняется, кто-то не хочет начинать разговор, а некоторые владельцы рюкзаков и вовсе делают вид, что не замечают новых пассажиров, они очень внимательно смотрят в окно или слишком увлечены своим телефоном. В итоге, по данным Нидерландской ассоциации защиты прав пассажиров, Rover, привычка занимать сиденье вещами вошла в тройку самых раздражающих вещей в поездах. Компанию ей составили громкие разговоры по телефону и музыка без наушников. Поэтому в NS решили изменить саму привычку. Их новый девиз звучит просто: «Ваша сумка билет не покупала». Компания хочет, чтобы нормой стало простое правило. Багаж лежит либо на коленях, либо на специальной полке, но не на соседнем кресле. Конечно, вот самое любопытное в том, что штрафовать за это, во всяком случае, пока никто не собирается. Железнодорожники рассчитывают скорее на общественное мнение. Пример уже есть. В Нидерландах когда-то появились вагоны тишины. Сначала многие их игнорировали, а потом, благодаря наклейкам, замечаниям других пассажиров, люди постепенно привыкли соблюдать правила. И, если честно, в этой истории речь уже не столько о рюкзаках. Это история о том, сколько места мы готовы оставить другим людям. Ведь иногда достаточно просто убрать сумку с соседнего кресла, чтобы кому-то не пришлось чувствовать себя лишним. Так что, возможно, голландцы придумали правила не про багаж, а про обычную вежливость. А она, как показывает практика, иногда путешествует гораздо медленнее любого скоростного поезда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Еще один сложный вечерний разъезд переживают наши водители. На максимуме еще полчаса назад дело в моменте доходило до 9 баллов. И по городу было 59 заторов. В данный момент на монитор вернули 6 баллов. И очень скоро ждем пятерку. Прежде чем продолжить, полезная инфо на 17.55 от водителя грузовика Геннадия.
2: Смотрю на Венвесгат, и остался один радар, который стоит перед Озолцем в сторону Югавы. Второй съехал в сторону Умани.
1: Спасибо Геннадию. Надо пояснить, что сегодня на Лелвардес и на Венебасгатве стояло два радара по одному в каждом направлении. И вот Геннадий сообщил, что остался в сторону Елгавы. Хотя, может быть, после 6 вечера и его снимут. Далее. Произошло изменение в организации движения на Карле Урмане-Гатве. С прошлой недели было сильно затруднено движение в сторону Юрмалского шоссе, а сегодня все наоборот. Пробка перед ЛПС в направлении центра. А в сторону Юрмалы только перед Венебасгатве со стороны островного моста виден большущий затор, который тянется чуть ли не до улицы Лачпиша. Были и остаются частично загруженными Вантовые и Южные мосты, также по направлению в Пардавгулу. Добавим, что плотное и медленное движение на Красно перед Южным мостом в направлении Кенгаракса и на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. В общем, проблем еще хватает. Будем внимательными и взаимовежливыми на дороге. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с материалом BBC, который подчеркивает, что забота о прочности скелета должна начинаться задолго до наступления старости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, знаешь, вот это классическое «пейте, дети, молоко, будете здоровы». Мы же все это слышали в детстве. Кажется, что кости – это такой фундамент. Залил его стаканами молока, и конструкция гарантированно простоит целый век.
3: Да, звучит как отличный план, но на практике все немного иначе.
2: Вот именно. Реальности, о которой говорят материалы нашего сегодняшнего детального разбора статьи BBC, она куда суровее. Плотность этой нашей стены начинает падать уже после ранней взрослости. Давайте разберем это по полочкам, потому что наша цель сегодня – ну, оставить стереотипы позади.
3: Ага, и выяснить, как реально защитить скелет.
2: Да, в любом возрасте, потому что цифры в источниках совершенно пугающие. 500 000 человек в мире живут с остеопорозом, а среди пациентов старше 60 лет около 30% умирают в течение года после перелома шейки бедра.
3: Посмотреть на картину шире, исторически остеопороз считался сугубо женской болезнью.
2: Из-за менопаузы, верно?
3: Да, да, которая бьет по организму из-за резкой потери плотности костей. Но контекст поменялся. Медицина шагнула вперед. Мужчины теперь успешно избегают ранней смерти от тех же болезней сердца. И в итоге они доживают до возраста, когда их скелет тоже начинает стремительно терять прочность.
2: Если возрастная потеря костной массы теперь настигает абсолютно всех, значит, старая стратегия «просто пей молоко» больше не работает. Нам нужен какой-то серьезный план защиты на взрослую жизнь. И судя по масштабному исследованию в домах престарелых, оно упоминается в материалах, питание здесь играет ключевую роль.
3: Безусловно. Там комбинация молочных продуктов и повышенного количества белка снизила риск переломов бедра на целых 46%.
2: Почти вдвое. Мне это видится так. Кости и мышцы – это ведь не изолированные детали. Это единые каркасы и строительные леса здания. Одно не устоит без другого.
3: Я согласна, абсолютно точная аналогия. Источники прямо цитируют специалистов. Сохранение мышечной силы критически снижает риск падений. Костная мышечная ткань – это единая биомеханическая система.
2: Угу.
3: Крепкие леса, то есть мышцы, буквально амортизируют удары. Они защищают само здание от механического разрушения.
2: Звучит логично. Но я сам смотрел на список рекомендаций из статьи, и, честно говоря, глаза на лоб лезут. Одно дело, ну, творог, сыр или те же консервированные сардины с мягкими косточками – это классика.
3: Да, привычные вещи.
2: Но как обычный чернослив или семена чиа могут сделать скелет крепче? Это звучит как откровенная псевдонаука.
3: А вот здесь кроется самое интересное – то, как на самом деле работает наш организм. Главная задача ведь не только в том, чтобы просто закинуть в себя кальций. Нужно остановить процесс разрушения старой костной ткани. Взять те же семена чиа.
2: Так, и что с ними?
3: Они невероятно богаты омега-3. Эти жирные кислоты гасят системное хроническое воспаление. А ведь именно воспалительные процессы заставляют тело разбирать костную массу быстрее, чем строить новую.
2: Стоп. То есть продукты могут работать не как кирпичи, а как защита от демонтажа?
3: Именно так. Другой отличный пример – это соя. Ну, тофу или эдамами. Там содержатся изофлавоны.
2: Это что-то вроде гормонов?
3: Это растительные соединения, которые в организме имитируют действие эстрогена, защищая костную ткань от деградации.
1: Мы продолжим эту тему через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билетсервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к теме здоровья, и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович вас сейчас познакомят с содержанием статьи BBC о том, что забота о прочности скелета должна начинаться задолго до наступления старости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Ну, а чернослив – это не просто сладкий перекус. Всего 50 граммов в день, но благодаря высокому содержанию полифенолов способны существенно замедлить потерю костной ткани прямо на клеточном уровне.
6: Слушай, ну зачем так усложнять? Искать в ферментированной темпе, высчитывать граммы чернослива. Неужели не проще пойти в аптеку, купить банку витаминов, закинуть таблетку кальция с витамином D утром и забыть о проблеме?
5: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это парадокс добавок. В случае с витамином D правило «больше значит лучше» не просто ошибочно, оно откровенно опасно. Данные исследования показывают, что дозы свыше 100 микрограмм могут парадоксально увеличить риск падения и переломов.
6: Подождите, как витамин, который вроде должен укреплять кости, приводит к падениям? В чем тут вообще логика?
5: Логика в биохимии. Избыток витамина D запускает, скажем так, защитную реакцию организма. Резко повышается уровень специфического фермента, который блокирует превращение витамина в его активную форму.
6: Ага.
5: В результате возникает дефицит на клеточном уровне. Мышцы банально недополучают питание, развивается мышечная слабость, нарушается координация, и человек просто теряет равновесие на ровном месте. Синтетические добавки, конечно, нужны, но они рекомендованы в основном веганам или людям с объективно скудным рационом.
6: Выходит, всю жизнь принято было смотреть на кости как на какую-то пассивную арматуру, которую нужно просто заливать бетоном из кальция. А на деле это живая, крайне динамичная система. И ей нужно управлять через гормональный баланс, снятие воспаления и поддержание мышечного тонуса.
5: Совершенно верно. Настоящая цельная пища дает правильный синергетический эффект. Белок и кальций из совершенно разных источников создают в организме баланс. тот самый баланс, который изолированные таблетки скопировать пока просто не в состоянии.
6: Любопытно, что в начале разговора речь шла о кирпичной стене и стакане молока. А теперь совершенно очевидно, что стена рушится не столько от нехватки строительных материалов, сколько от агрессивной внутренней среды.
5: Да, все так.
6: И если достоверно известно, что именно хроническое воспаление заставляет организм разбирать собственные кости быстрее, чем их восстанавливать, возникает интригующий вопрос. Как на прочность нашего внутреннего каркаса в долгосрочной перспективе влияет современный ритм жизни с его постоянным фоновым стрессом, тревожностью и хроническим недосыпом? Кажется, это отличный повод пересмотреть свои ежедневные привычки еще до того, как по стене пойдет первая трещина.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, друзья, уже подходит время нам с вами прощаться. Все 3 часа для вас в эфире радио «Мелодия» работал Олег Пека. Мне, конечно же, помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и напоследок еще одна новость, и обязательно, конечно, связанная с кино. Когда-то Голливуд снимал фильмы по книгам, потом по комиксам, потом как по компьютерным играм, и вот теперь, похоже, настала очередь игрушечных машинок. Сейчас все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Компания Mattel, подарившая миру Барби, продолжает строить собственную киновселенную. После успеха фильма «Барби» и недавней премьеры «Властелинов вселенной» на подходе еще один проект – «Matchbox». В главной роли Джон Сина. Это бывший рестлер. Если помните, он на «Оскаре» прославился своим выступлением. Когда вручали «Оскаров», он вышел на сцену абсолютно голый. В общем, Джон Сина – один сейчас из топовых актеров жанра экшен. И вот он сыграет агента ЦРУ. Помогать ему спасать мир будут друзья детства и, конечно же, автомобили. Мировая премьера намечена на 9 октября на Apple TV+. А первый трейлер этого фильма уже показали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Вообще, Matchbox – это не просто игрушка. Бренду уже больше 70 лет. Его история началась с простой идеи. Британский инженер Джек О'Делл сделал для своей дочери маленькую машинку, которая помещалась в спичечный коробок. Именно такие игрушки, только такие, разрешали приносить с собой в школу. И вот так появились знаменитые миниатюрные автомобили, которые потом разошлись по всему миру. А в 1997 году этот бренд купила компания Mattel. Джон Сина признается, что для него эта история очень личная. Он вспоминает, что в детстве буквально до металла стер краску со своей любимой красной модели Oldsmobile. Он говорит, что именно с этих игрушечных машинок и началась его любовь к настоящим автомобилям. Но, пожалуй, самое интересное здесь даже не сюжет фильма. После феноменального успеха «Барби» Голливуд вдруг понял, что у многих игрушек уже есть главное – миллионы поклонников. И готовая история, которую каждый когда-то придумал у себя в голове. Поэтому сегодня фильмы снимают уже не только по известным персонажам, но и потому, что десятилетиями лежало в детской комнате. Если раньше родители говорили детям «хватит играть в машинки», то теперь вполне могут услышать в ответ «подожди, сначала хочу посмотреть про них фильм». Так что Голливуд окончательно убедился – самые большие истории иногда начинаются с самых маленьких игрушек. Всем замечательно провести этот вечер. Встречаемся завтра утром. Буду собирать вас на работу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платин.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
2: Сеул. Столица Южной Кореи – Сеул. Один из немногих мегаполисов, где и местный житель, и иностранец чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. И это при том, что население Сеула составляет 10 миллионов человек, что делает его одним из самых густонаселенных городов мира. Как и во всей Корее, в Сеуле принято много работать и мало отдыхать. Ежегодный отпуск у корейцев всего 14 дней. И те нельзя взять все сразу, а нужно аккуратно расходовать в течение всего года. Бывает, что оплачиваемый отпуск длится дня полтора, а то и вовсе полдня. Больничных, кстати, нет вовсе. Поэтому, если не посчастливилось заболеть, придется идти на работу или брать отпуск. Крайний вариант – договариваться с начальством. Но это только если сотрудник совсем уже при смерти. Неудивительно, что при таком трудолюбии Корея смогла стать лидером в сфере научных технологий. Что, впрочем, совсем не помогает ей решить проблему смога, который через день накрывает Сеул. Для горожан даже специально разработали приложение, которое показывает, насколько загрязнен воздух в конкретный день. Официальная версия – смог приходит из Китая. Однако есть и другое мнение, что во всем виновато огромное количество транспорта и угольные электростанции внутри страны. Как бы там ни было, пока жители Сеула ежедневно сверяются с приложением и принимают меры. Кто не ведет ребенка в сад, кто надевает маску, а кто едет в специальные парки, надеясь хоть немного подышать свежим воздухом. Несмотря на все это, несколько лет назад Сеул был признан самым счастливым городом в мире. Здесь самый низкий показатель неравенства в отношении доходов и минимальный уровень преступности, а жители отличаются крепким здоровьем. Последнее удивительно, если учитывать грязный воздух. Но, тем не менее, это действительно так. Встретить кореянку с голыми щиколотками или корейца в шлепанцах при минусовой температуре проще простого. А рядом бегает в легкой одежде и без шапки ребенок, и при этом никто не болеет. Южная Корея вообще, и Сеул в частности, одни из самых безопасных мест в мире. Здесь настолько низкий уровень преступности, что серьезные происшествия, например, убийства, становятся поводом для газетной шумихи. В обычной жизни корейцы могут позволить себе не переживать за оставленные вещи и незапертые машины. Рядом с квартирами в подъездах сделаны специальные ящики для объемных посылок. Однако ими почти никто не пользуется. Почтальон просто ставит посылку возле двери, и ее никто не возьмет, пока адресат не вернется домой. На доверии построена система оплаты парковки в городе. Перед тем, как уехать, нужно просто опустить монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций, только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе. В Сеуле очень много небоскребов, но гулять по городу приятно. Секрет в том, что внизу небоскребов корейцы открыли множество кафе и магазинчиков, создав на первом этаже города, ну, очень приятный микромир человеческого масштаба, из которого даже не видно, что над тобой еще 30 этажей стекла и бетона. А снаружи посадили много деревьев, которые переплетаются кронами и отгораживают людей от машин с одной стороны и верхушек зданий с другой. Приятная среда, крепкое здоровье и полная безопасность – это ли не все, что нужно для счастья в таком огромном мегаполисе, как Сеул?
1: Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Преколе, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. В среду 29 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтари». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Лебединое озеро». Появление едва ли не самого известного балетного представления в мире «Лебединого озера» Чайковского отнюдь не было триумфальным. Композитор написал его по заказу Большого театра. И хотя Петр Ильич очень любил балеты, он не считал их чем-то долговечным. Постановки довольно быстро сходили со сцены, а балетная музыка часто не выдерживала никакой критики. Стоит отметить, правда, что и к собственному произведению у Чайковского возникали очень разные, порой совершенно противоположные чувства. Композитор то грубо ругал свою музыку, то признавал, что отдельные номера могли бы сгодиться для бальных танцев. Премьера спектакля прошла в Большом театре 4 марта 1877 года. Зрители отнеслись к постановке довольно прохладно, а музыку назвали слишком сложной и оттого скучной. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось лишь 20 лет спустя на сцене Мариинского театра, после того, как партитуру и саму постановку переработал прославленный балетмейстер Мариус Петипа. В течение 20 века «Лебединое озеро» стало настоящей визитной карточкой не только русского балета, но и государства в целом. Этот балет обязательно смотрели все приезжавшие в Советский Союз иностранные делегации. И именно «Лебединое озеро» стало своеобразным символом крушения СССР, когда в августе 91 года по всем телеканалам запустили запись балета. Легендарный спектакль породил ряд анекдотов и профессиональных шуток. Так, например, в среде артистов балета, танцовщиков, которые за всю карьеру так и не добились успеха, постоянно оставаясь на второстепенных ролях, пренебрежительно называют «десятый лебедь в пятом ряду». Кроме того, именно «Лебединое озеро» вдохновило американского режиссера Даррена Аронофски на создание фильма «Черный лебедь», сюжет которого разворачивается вокруг распределения ролей в знаменитом балете. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love» — песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал голосом любви.

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Blue Hawaii», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена

песни его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском и везде всегда сохраняла свое главное послание. Иногда любовь не надо объяснять, в нее просто падаешь.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетим, билишу сервис.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе-Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В среду 29 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон пяти драконов, стена девяти драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

0: мелодия.
1: Радио мелодия.
2: If I should stay.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в Ола. Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса. Это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем Сиэлат Продукты, управляющей сетью магазинов Мэре. Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины Мэре были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Projects Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысить безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. В среду, 29 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. В среду, 29 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Вечером облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Местами на побережье плюс 18. В Риге в среду ожидается солнечная погода. В течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Западный ветер сменится на северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Let's go.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Курзамский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили в Бюро внутренней безопасности. Бюро получило от госполиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле, Южно-Курзамского края, в котором участвовало должностное лицо полиции. Дело возбуждено по части 3 статьи 125 Уголовного закона об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В интересах следствия бюро пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса. По данным агентства «Лето», арестованный младший инспектор полиции Андис Силнекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. Погибший – педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунд Вамзис, сообщили в учебном заведении. Как сообщалось, 26 июля в госполицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу Даугавы. На время проверок во многих районах Риги не будет горячей воды. Проверки пройдут, и горячей воды также не будет в Старой Риге и центре. Компании напомнили, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения и проинформировать об этом жителей, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель, вода зеленая. Зеленоватым оттенком. Перед гидравлической проверкой его охлаждают до 45 градусов. Поэтому температура горячей воды снизится уже накануне проверки, во второй половине дня или вечером, сообщили в компании. Министерство здравоохранения отвергает опасения Латвийского общества больниц по поводу сокращения финансирования региональных больниц, утверждая, что общий объем средств для отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений сохранится, но будет перераспределен в соответствии с потребностями пациентов. Как сообщили в Минздраве, высвободившиеся после реорганизации больничной сети средства планируется направить на развитие медицинских услуг. Решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений связано с выявленной госконтролем и Национальной службой здравоохранения нехваткой средств в региональных больницах и необходимостью более эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы. Министерство намерено привести число специалистов в соответствии с фактическим потоком пациентов и организацией работы конкретных лечебных учреждений. В 2025 году удержание за незаполненные ставки специалистов в отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях составили 6 миллионов евро. Освободившиеся средства планируется использовать для расширения доступности амбулаторной помощи, пересмотра платы за наблюдение и тарифов на стационарные услуги, а также для финансирования больниц, которые возьмут на себя уход за пациентами после реорганизации отдельных стационарных профилей. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается направить на проведение 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. Еще 2 миллиона 800 тысяч евро на пересмотр тарифов на стационарные медуслуги. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены не на экономию за счет пациентов или больниц, а на более эффективное использование ресурсов, повышение качества медпомощи и обеспечение доступности предусмотренных законом услуг. 27 июля молодые люди, подавшие документы через государственную единую систему приема на основные программы высшего образования, узнали, удалось ли им поступить на желаемую образовательную программу. Всего через эту единую систему приема было получено более 11 тысяч заявлений. В системе участвуют 8 латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты – Латвийский университет и Рижский технический университет, однако не все. Например, через систему нельзя поступить в университет Страдиня, а также в художественные культурные вузы, например, в Академию культуры структуры. Кроме того, в системе нет некоторых частных вузов. Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются лечебное дело в Латвийском университете, медицина в университете Страдиня, психология и юриспруденция в Латвийском университете. На программу лечебное дело в Латвийский университет в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов. Всего на эту программу поступило более 1000 заявлений. В университете имени Страдиня также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина». Более 1000 заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение. Программу «Психология» в Латвийском университете как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов, программу «Юриспруденция» 447. Психология пользуется большей популярностью и в университете имени Страдиня. Конкурс составит 8 человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места. Среди программ по социальным наукам в университете Страдиня наибольшим спросом пользуются журналистика и связи с общественностью. По этим программам конкурс 10 человек на место, причем здесь тоже только платные места. В Латвийском университете аналогичная программа «Наука, коммуникации» также востребована. На нее подано 278 заявлений с первым приоритетом. Всего поступило более 1000 заявлений. В Рижском техническом университете самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более 1000 заявлений. Из них более 200 в качестве первого приоритета. В Даугавпилсском университете больше всего заявлений получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция. В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа управления бизнесом. В Венспилской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу компьютерные науки. В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны – Латвийский университет, всего более 28 тысяч. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ. На втором месте находится РТУ, который получил более 12 тысяч заявлений. У остальных вузов количество заявлений значительно меньше. Университет Страдиня представил данные не только по программам основного обучения, но и по магистратуре. Общее количество заявлений превысило 13 525. Это на 15,3% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом в истории университета. На одно бюджетное место по программе «Физиотерапия» претендуют 33 абитуриента. По программе «Ортезирование-протезирование» 26 абитуриентов, что, по данным университета имени Страдиня, стало главным сюрпризом этого года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 миллионов 810 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в Ола. Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем Сиэлат Продукты, управляющей сетью магазинов Мэре. Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины Мэре были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Project Stris договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVela. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVela и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Latvia Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, в который вошли 10 членов правительства. Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта Rail Baltica. Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проект Rail Baltica, а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского Союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании. Перед рассмотрением вопросов в кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с Rail Baltica вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия. Заседание комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Работы по тушению электромобиля, загоревшегося в понедельник днем на улице Мукусалас в Риге, длились 14 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В понедельник в 13 часов 15 минут очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3 часов 10 минут вторника. В службе пояснили, что тушение электромобилей – трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжали следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания. В службе отметили, что такие вызовы не часты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней. В госполиции сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена. Ситуация с длительными пропусками занятий в школах за год существенно не изменилась, и число пропусков по неуважительной причине по-прежнему велико, свидетельствует обобщенная информация Государственной службы качества образования за 2024-2025 учебный год. Длительными пропусками по неуважительной причине считаются более 3 пропущенных учебных дней в дошкольном учреждении или более 20 учебных часов в программах общего и профессионального образования. В первом семестре занятия по неуважительной уважительной причине длительно пропускал 5051 ученик. Во втором семестре их число выросло до 8094. Данные государственной информационной системы образования свидетельствуют, что в программах общего основного образования по меньшей мере один учебный час по неуважительной причине пропустили 33705 учеников в первом семестре, 42065 учеников во втором семестре. Госслужба качества образования оценивает это число как очень большое, учитывая, что основное образование в Латвии является обязательным. Общее число длительно пропущенных по неуважительной причине часов в основном образовании выросло со 160925 в первом семестре до 296187 во втором семестре. В качестве наиболее частых причин длительных пропусков по неуважительной причине учебное заведение называют отсутствие учебной мотивации, семейные обстоятельства и проблемы со здоровьем, не подтвержденные справкой от врача. В отчете упоминаются и другие причины, например, пропуски отдельных учебных предметов, бродяжничество, посещение автошколы, начало трудовых отношений, зависимости и психологические проблемы. Чтобы сократить количество пропусков по неуважительной причине, школы чаще всего организуют беседы с учениками и их родителями, а также привлекают муниципальные социальные службы и сиротские суды. Самоуправление в случае необходимости обеспечивают социальную работу с семьями, привлечение вспомогательного персонала, лечение от зависимостей и сотрудничают с государственной и муниципальной полицией. За год сократилось число детей школьного возраста, об обязательном обучении которых в самоуправлении нет информации, свидетельствует отчет Государственной службы качества образования за 2025 год. Если в 2024 году самоуправление не располагали сведениями о 4291 задекларированном в Латвии ребенке, который не был зарегистрирован ни в одном учебном заведении страны, то в 2025 году число таких детей сократилось до 2389. Служба отмечает, что при выяснении учебного статуса детей самоуправление использует информацию из госрегистров, связываются с родителями и родственниками, обследуют задекларированные места жительства и направляют семьям запросы на предоставление информации. Однако работу осложняет то, что задекларированное и фактическое место жительства часто не совпадают, а часть семей покидает самоуправление или Латвию, не информируя об этом ответственные учреждения. В отчете отмечается, что 65 задекларированных в Латвии детей обучаются в учебных заведениях других стран. 71 ребенок начнет обучение в следующем учебном году. 18 детей получают дошкольное образование в семье. При этом число детей с длительными заболеваниями и детей с инвалидностью, которые не зарегистрированы в учебных заведениях, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось. Отдельно была проанализирована ситуация с детьми украинских беженцев. Информация, предоставленная самоуправлениями, свидетельствует, что 320 детей обучаются дистанционно в украинских школах. 449 детей выехали из Латвии. Получить информацию о 1133 детях жителей Украины самоуправлением не удалось, либо было установлено, что семьи больше не проживают по задекларированным адресам. Служба отмечает, что и в этом случае сбор данных осложняется частой сменой места жительства и тем, что семьи не всегда сообщают ответственным учреждениям о своем отъезде. Кроме того, самоуправления не располагают информацией о 2087 детях граждан других стран с видом на жительство в Латвии, которые не зарегистрированы ни в одном учебном заведении, не удалось установить ни местонахождение этих семей, ни причины, по которым дети не посещают латвийские школы. На платформе общественных инициатив начат сбор подписей за инициативу, предлагающую установить финансовую грамотность в качестве обязательного учебного курса во всех высших учебных заведениях Латвии. Предложение предусматривает, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Банком Латвии, вузами и отраслевыми экспертами разработает единое содержание курса, а решения о его интеграции в учебные программы будут принимать министерство и высшие учебные заведения. Автор инициативы ссылается на данные Банка Латвии о критически низком уровне финансовой грамотности среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Обязательный курс помог бы студентам получить знания о планировании личного бюджета, сбережениях, кредитах, налогах, пенсионной системе, основах инвестирования, финансовой безопасности и цифровых финансовых инструментах. В заявке на инициативу подчеркивается, что повышение финансовой грамотности могло бы снизить риски необдуманных финансовых решений и мошенничества, а также способствовать долгосрочному финансовому благополучию населения. Для подачи инициативы на рассмотрение в Сейм должно быть собрано не менее 10 тысяч подписей граждан Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Мораторий на крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий будет действовать до тех пор, пока не появится один ответственный за этот процесс, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, рабочая группа, которая работает над упорядочением этой сферы, проделала большую работу и уже сейчас удалось сэкономить около 5 миллионов евро. Главное, чего до сих пор не хватало, это контроля над сферой ИКТ. Не было единого центра, который следил бы за тем, чтобы закупаемые системы могли взаимодействовать друг с другом и оценивал, принесет ли конкретная закупка вообще какую-либо пользу обществу, добавил премьер. Как сообщалось, вчера Совет по информационному обществу поддержал выдвинутые министром умного управления и регионального развития Эдгаром Таверсом предложение по совершенствованию системы управления государственными проектами и закупками в сфере ИКТ и договорился о дальнейших действиях по их внедрению. Согласно данным за прошлый год, объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИКТ достиг почти 278 миллионов евро, что составляет более 9% от общего объема публичных закупок. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%. Министерство экономики и инноваций Литвы в понедельник 27 июня предупредило о возможных попытках обойти санкции ЕС с помощью смены бренда. Ранее из-за санкций были закрыты магазины Мэре, связанные с российской сетью дискаунтеров «Светофор». Министерство допускает, что магазины Мэре могут переименовать в «Ола». Когда попавшие под санкции российские бизнес-интересы пытаются вернуться на наш рынок под другими названиями или через посредников, это уже не просто вопрос бизнеса, это попытка обойти санкции Европейского Союза, заявил литовский министр Эдвинас Грикшас. Напомним, что 23 июля ЕС объявил о санкциях против 168 юридических и 48 физических лиц. Среди них российский предприниматель Сергей Шнайдер, основной совладелец «Светофор Групп», связанный с розничной сетью «Мэре». Информация о закрытии магазинов «Мэре» в Литве появилась на прошлой неделе. Тогда компания заявила, что все магазины закрыты по техническим причинам, однако отказалась комментировать, носит ли закрытие временный характер и связано ли оно с санкциями. Российский предприниматель Сергей Шнайдер является также владельцем «Сиэлат Продукты», управляющей сетью магазинов «Мэре». Поэтому из-за введенных против него санкций ЕС магазины «Мэре» были закрыты и в Латвии. Рижское самоуправление заключило с компанией Project Trees договор стоимостью почти 500 000 евро на разработку документации строительного замысла реконструкции воздушного моста и авторский надзор, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Реконструкция воздушного моста – один из наиболее значимых проектов развития транспортной инфраструктуры Риги. Цель строительного проекта – обеспечить безопасную и устойчивую эксплуатацию путепровода, сохранив его архитектурный облик и одновременно повысив безопасность движения, доступность среды и долговечность инфраструктуры. При проектировании предполагается использовать устойчивые и экологичные решения, а также обеспечить срок эксплуатации сооружения не менее 100 лет. В ходе проектирования проведут моделирование транспортных потоков, разработают систему организации движения на время строительных работ и маршруты объезда. Проектирование планируется завершить в 2027 году, а реконструкцию воздушного моста – до 2030 года. Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила бактерии E. coli в сырокопченой салями, произведенной литовской компанией BioVella. Оптового поставщика Sia Sanitex обязали изъять данный продукт из продажи. В службе призывают потребителей, которые приобрели сырокопченую салями в оригинальной упаковке массой 230 граммов, произведенную литовской компанией BioVella и сроком годности до 8 сентября 2026 года, не употреблять этот продукт в пищу. После происшествия на городском празднике в Прекуле, в результате которого погиб 59-летний педагог Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзес, стали известны новые подробности случившегося, сообщает телеканал ТВ3. Один свидетель рассказал в эфире, что погибший, возможно, случайно толкнул полицейского или сказал что-то, что вызвало конфликт. После тот парень распылил слезоточивый газ, чтобы никто не подошел. Потом он убежал и вернулся, сказал собеседник журналистов. Как сообщает телеканал, врачи боролись за жизнь 59-летнего мужчины в течение получаса. Задержанный 24-летний младший инспектор полиции ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям. Государственная служба окружающей среды зафиксировала утечку нефтепродукта в реку Дриксу в Елгове. Об этом сообщила руководитель отдела общественных отношений службы Айя Елинска. После жалоб жителей на возможное загрязнение нефтепродуктами протоки Лелупе-Дриксы, служба провела проверку. При обследовании указанного в жалобах участка было установлено, что в двух местах выхода ливневой канализации на поверхности воды образовалась характерная для нефтепродуктов пленка. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Для его локализации и сбора совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на воде были установлены абсорбирующие боны. В связи с подозрением на загрязнение воды в реке Дрикса нефтепродуктами были взяты пробы воды, которые переданы в лабораторию для анализа. На основании схемы городской ливневой канализации был установлен возможный источник загрязнения. Госслужба окружающей среды, сотрудничая с рядом елговских муниципальных учреждений, а также с Государственной пожарно-спасательной службой, продолжает выяснять фактические обстоятельства произошедшего. Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Курзамский районный суд в понедельник применил арест в качестве меры пресечения к полицейскому, задержанному по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле, сообщили в Бюро внутренней безопасности. Бюро получило от госполиции уголовный процесс для досудебного расследования в связи с преступлением, произошедшим 26 июля в Приекуле, Южно-Курзамского края, в котором участвовало должностное лицо полиции. Дело возбуждено по части 3 статьи 125 Уголовного закона об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В интересах следствия бюро пока не раскрывает подробности, однако обещает предоставить информацию о ходе расследования, когда это не будет угрожать интересам уголовного процесса. По данным агентства «Лето», арестованный младший инспектор полиции Андис Силнекс, занимавший должность, связанную с выполнением функции реагирования. Погибший – педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы «Дизайн одежды» Нормунд Вамзис, сообщили в учебном заведении. Как сообщалось, 26 июля в госполицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. Министр внутренних дел Янис Домбрава впоследствии сообщил, что подозреваемый полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения свыше 2 промилле. Предприятие «Рига Силтумс» в четверг 30 июля проведет гидравлическую проверку теплосетей на правом берегу Даугавы. На время проверок во многих районах Риги не будет горячей воды. Проверки пройдут, и горячей воды также не будет в Старой Риге и центре. Компании напомнили, что владельцы и управляющие